0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Жить

Новое радио.

0: болит и нет. И нажимается фактически рестарт.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: или в Авиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире.

0: эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Маратци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по ПДФМП 434-569-339-359.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу
1: только. Да, ты в перископе?
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Офигеть, вот это
2: блин,
1: технология.
2: Это же круто, прям очень круто.
1: Эх, хорошее было время.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Сегодня 15 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 20.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 миллиона 599 тысяч 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202.
5: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
7: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
9: КСМ. Когда сбывается мечта?
10: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
12: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Мама, расскажи сказку.
14: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
13: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
14: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
16: Новое. Это мы.
17: Привет всем, это Сергей Лазарев.
18: С вами Тима Белорусских.
17: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
19: Это «Звонки».
20: С тобой Даня Нилетто.
21: Новые.
22: Всем привет, это Мэри Гу.
23: С вами Джонни.
24: Меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
26: С вами Полина Гагарина.
27: Всем привет от группы «Пицца».
28: Слушай.
29: Новое радио. Присоединяйся погромче.
30: Newradio.ru.

0: Все тут.
1: Новое радио.
2: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
3: Один плюс один.
4: Калинин и Райтраум.
0: Ну, часть этот Бьянка минуту назад нагнала вообще всякой паники. Я не могу тебя с другим представлять. Все нормально. Все, сейчас что-нибудь веселенькое вам поставим. Страдать будем потом. С утра и так хватает этого всего. Так, что происходит? Среда, летополя, 15 июля. Вот это все банальные фразы типа «Ой, поллета прошло, летополя». Ничего страшного, поллета еще осталось. Правильно? Мы же с вами оптимисты. Ну, вроде бы. Так, что еще сегодня на повестке дня? Марсель в гостях. Сегодня Марсель к нам придет, а я через, может быть, пару недель в отпуске в Марселе окажусь. Ну, в смысле, не в смысле в городе. Но это ладно, это потом. А пока давайте что-то слушать уже. Ой, как обычно, глаза разбегаются. Боже, тут и поставить. Ой. Ну, конечно, пальчик соскакивает всегда на Сережу Лазарева или на вот песню какую-нибудь Вани Дмитриенко. О, а это вот что? Это прям неожиданный контент. Ирина Дубцова. Давно ли вы слушали Ирину Дубцову? Если давно, сейчас исправим.
5: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем. Здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: 1 плюс 1. Калинин и
1: Райтраун. Здорово, ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Угу. Так, ну давайте сразу же Кирилла расстроим. Кирилл, тебе сегодня за компом сидеть.
3: Ну ладно.
1: Вот.
2: Да я только рад, я смогу поставить...
1: Куклу-колдуна?
2: Да, для наших дорогих друзей.
1: Да, ну все, тогда ладно.
2: Вот здорово.
1: Тогда хорошо, что ты не расстроился.
2: Да а что расстраиваться? Это же такая возможность.
1: Да, да. Я вчера вообще, конечно, телефон не доставал целый день. Знаешь, как это? Ты вот так вот лежишь просто, с закрытыми глазами вот так вот лежишь, и тебе... Телефон ничего не на, ну не телефон нельзя, телек так можно на фоне, но тебе не хочется.
2: Когда такое было последний раз?
1: Не в какой-то момент засыпаешь. Просто.
2: Когда ты без телефона?
1: Но
2: хотя бы 10 минут.
1: Ты чё? Знаешь, как трудно было реально. Я потом я все расскажу. Это просто мы так уже какие-то моменты интересные. Я в какой-то момент уже вот такими, знаешь, заслезанными глазами, перед глазами пелена, я уже достаю вот так телефон и максимально отодвигаю, чтобы ничего не испортить, и пишу в это: все ребята, все нормально,
2: все в порядке, все нормально.
1: Пост сделаю, что я пока ничего.
2: Ты не ослеп.
1: Да, пока ничего не вижу, можете там вообще что угодно творить, но все в порядке. Так что вот, в очках спал сегодня.
2: Артем вчера сделал коррекцию зрения. Это не все каждый день же слушают.
1: Да.
2: Вот это вот. И поэтому он сегодня ничего не видит.
1: Да, нет, сегодня-то я уже вижу.
2: Вчера ничего не видел.
1: Вчера, да, ничего не видел. И в очках
2: дальше своего
1: спал.
2: Носа.
1: Да,
2: в очках солнцезащитных, конечно,
1: да.
2: Же спал.
1: Нет, серьезно.
2: А, да?
1: Это для того, чтобы это, как его, пальцами не залезть в глаза ночью, пока я сплю. А то я после пересадки-то... расковырял там. Ну, у меня ночью руки вообще что хотят творят, поэтому я спал в очках.
2: Фестиваль рук в Красногорске начинается.
1: Я не вижу ваших рук, и я тут во сне.
2: И вчера ты не вижу ваших рук практически на себе опробовал, да?
1: Да, да, но мы к этому чуть попозже ко всему вернемся.
2: Обсосем с ног до головы.
1: Там на самом деле столько всего интересного вообще, вы офигеете. Единственное из минусов, конечно, зря я заранее посмотрел на Ютубе, как это происходит. Потому что...
2: Ну, вот этот процесс-то,
1: да.
2: То, что ты мне вчера показывал.
1: Да.
2: Я тебе признаюсь, когда ты мне вчера это показывал, я вот так глаза вот так почти закрыл, чтобы расфокусироваться. Мне тяжело это смотреть.
1: Но
2: я
1: там вообще ничего...
2: Не могу операции смотреть.
1: Ничего вообще не больно. То есть даже минимального никакого дискомфорта нет. Даже секундного дискомфорта нет. То есть в отличие от других операций, где тебе нужно сделать обезболивающий укол, что уже как бы влечет за собой дискомфорт, укол. Тут никакого укола нету. Тебе просто закапывают глаза. Но я говорю, это попозже. Сейчас пока рано. Сейчас пока они все спят, не будем грузить их. Все.
2: Да, и Урал сейчас такой. Ага, спим, конечно, мы. И
1: ну,
2: Приморье.
1: Это... Ну...
2: Это такая это судьба. Так, вот,
1: да,
2: вот.
1: Что уж делать.

0: он сейчас тык-мык и пришлет нам, и там написано, его отгадывали 10 тысяч раз.
1: А вполне может быть.
0: Может быть, конечно.
1: Это популярный радиоведущий.
0: Да. Так что да.
1: Так, футбол вчера смотрел хоть ты? Нет, конечно.
0: Я бы не смотрел, даже если бы у меня все в порядке было.
1: Но не знаю, что мы будем обсуждать результаты. Вы, может быть, еще в записи хотите посмотреть. А если не хотите знать результат, то переключите сейчас.
0: Кстати.
1: Да, быстро переключите.
0: Что за просмотр футбола вообще в записи? Так что давай обсуждать,
1: вынужденные меры. Не знаю, может, люди вчера спать легли. Так, короче, кто болел за испанцев, надеюсь, вы уже переключили, поздравляем их. Я просто болел за интригующий футбол, чтобы было интересно. Но в итоге 0-2 французы проиграли или 2-0 испанцы выиграли.
0: Да.
1: Вот что, поздравляем. Я не знаю, не болею.
0: Планированная победа была или люди не ожидали?
1: Да, не знаю, обе сборные сильные. На французам вчера там не повезло, но самое интересное, что...
0: Не повезло, они проиграли.
1: Да, в футболе так, да. Короче, там типа из 26 игроков в сборной Франции, чисто французов, только отгадай сколько?
0: 4.
1: Молодец, 3.
0: Реально?
1: Написано в материале, что там типа 23 человека. Ну, они, естественно, во Франции родились.
0: Остальные из Алжира.
1: Французское
0: там...
1: гражданство имеют. Да. Там Алжир. То есть Франция в свое время там не зря колонии себе понабрала. Mm-hmm. Сейчас у них сильнейшая сборная. Ну, конечно, не только поэтому.
0: Не всегда получается
1: Там даже испанцы есть. То есть там этнические, да. Там, ну, естественно, эти все африканские страны. Камерун, Алжир, там, Мбаппе
0: тоже. И все темнокожие.
1: Да. То есть люди, которые... В общем, темнокожие.
0: Ну да.
1: Вот, поздравляем, все, молодцы. И все, обсудили. Возвращайтесь обратно.
0: Но смотри, у Англии тоже колоний было много. Наверное, еще и, может, даже больше, чем у Франции. Но там почему-то в
1: там
0: основном англичане в составе.
1: Вот как так получается, интересно.
0: Та же история с испанцами. Испанцы вообще Америку открыли. Почему в сборной Испании нет американцев или индейцев? Только у Франции.
1: Вопрос?
0: Конечно. Вот и думаете, вот вам и на засыпочку вопрос, конечно.
1: Поразмышлять, пока.
2: Реклама. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+. Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

радио. Новые. Это вот это.

0: 1 плюс 1.
1: Здорово, ребята, здорово. Короче, вчера интересная история произошла после работы, когда я ехал в такси. Я сажусь, и водитель говорит: ваше шоу кончилось, пришлось вот теперь просто музыку ставить. А там играет прям какая-то попса такая, знаешь, ну, насколько я это запомнил, такая, ну, типа, такая средняя.
2: Он такой говорит: ваше шоу кончилось, и достает волыну.
1: Волыну, да, и везет меня на сортировку. Ну, и вот он говорит: пришлось, типа, музыку ставить. Я такой: ха-ха-ха. Ну, мы едем половину дороги, слушаем эту попсу, и тут звук выключается, и начинается. La-la-la-la, wait till I give my money right. Oh, I have a dream, I have one way to have. Короче, Kanye West начинает играть. Я начинаю дико ржать с этого, прям в голос. Ну, и он видит, что я ржу, он говорит: я решил пожалеть вас. И мы ехали дальше, Kanye West слушали.
3: Класс, респект. Вообще, таким. Ты респект. Поставил пятерку водителю?
1: Не помню, нет. Ну, наверное, нет. Но зато, видишь, я рассказал про него в эфире. Вообще молодец, реально. Он, вряд ли ему это нравилось, он быстренько там где-то нашел просто Kanye West'а. И просто мы едем, что-то слушаем, потом ла-ла-ла, what you like, я говорю, я вслух заржал даже, я не
3: респект,
1: удержался.
3: Респект. Я, кстати, хочу сказать тем водителям, которые мне снижают оценку, я заостряю внимание на этой теме периодически. У меня сейчас 4,9 рейтинг, растет потихонечку. Ага. И я хочу сказать, что я почти всегда ставлю пятерки водителям, да. Просто так. И еще отмечаю вот эти вот чистота в салоне, хорошая музыка, потому что мне не жалко, я буду отвечать вот тем, кто просто так снижает, просто вот вежливостью и какой-то добротой. Понятно.
1: А потом из-за твоих хороших оценок приедет какой-нибудь с грязной тачкой.
3: Нет, да, у них
1: отвратительный, невежливый.
2: В основном чистые тачки. Ну, как кстати, в основном? Да. Ну, на 97,5% всегда и коврики чистые у водителей. Спасибо вам, пацаны, мужики, вообще респект. И еще хотел воспользоваться трибуной, хотел немножко побомбить. Значит, вчера пытался посмотреть футбол. Ну, сейчас тебе не очень интересно.
1: Да нет, почему?
3: А чтобы ты знал, футбик, в общем-то, не везде можно поглядеть. То есть ограниченное количество, скажем так, платформ, средств в интернете. То есть вчера один телеканал, не будем называть, это уже не в первый раз во время чемпионата, он дал нам всем почувствовать себя не щуками, не щитронами, не щебродами. Uh-huh. Вчера вместо того, чтобы показывать футбол, этот телеканал, который по антенне работает, он посадил экспертов в студии, и они смотрели футбол, вот, а мы смотрели, как они смотрели футбол. Ну, то есть, там собрался там один ведущий, там несколько экспертов, там бывших футболистов, и они говорили: вот сейчас французы атакуют, знаешь, Мбаппе,
1: Я думаю, что у них просто прав не было на показ этого матча.
3: Нет, там не поэтому. А может быть и поэтому, я не знаю. Но я полез, естественно, там на один из сервисов, назовем его...
1: Торрент.
3: Нет.
1: И скачал этот матч.
3: Назовем его, как же так завуалировать этот портал, про который все знают, где в том числе транслируют, если у тебя есть подписка, футбольные матчи. Радио...
1: Ока?
3: Радио нашел, как бы. Нет, не получается. Театр... Театр обнаружил. Кинопоиск,
1: короче.
3: Не могу придумать. Вот. А там прям написано, я захожу, значит, на Кинопоиск, а там прям написано, в данный момент трансляцию смотрит там, типа, сначала 1 000 000 человек, потом 1.5, потом 2, естественно, ломанулись. И у меня на телеке просто не работает, потому что, видимо, то ли серверы там что-то, то ли что-то. И, короче, не работает. И пришлось третий путь искать, покупать еще одну подписку уже на платный этот телеканал за 499 рублей. И только вот с третьего раза я смог вот за 5 хатку посмотреть футбол, который я не так уж и сильно хотел посмотреть. Но вот это вот мы смотрим за вас матч в прямом эфире, это прям вот такой вот взяли вот так вот и сказали: если у тебя 500 рублей нет, то смотри, как мы смотрим вот так вот, и мордой вот так вот у нас вот так вот. Кто вообще, кто в 2026 году смотрит, как кто-то смотрит футбол?
1: Кто в 2026 году смотрит футбол? У меня такой вопрос.
3: Вот
1: есть.
3: 2 миллиона человек, как минимум.
1: Но...
3: Как будто бы переместились на 50 лет назад, когда люди по радио смотрели футбик.
1: Ага.
3: За что вы так с нами? И так не весело, как бы бывает иногда. И так непросто.
1: 2 миллиона человек, то есть, когда на этом, как его, в телеканале в магазин на диване пишут: до конца скидок осталось 54, 53, 52, 51. Ты такой: блин, реально же сейчас через 50 секунд скидки закончатся.
3: Да. Давайте, давайте еще финал чемпионата мира. Вы не будете показывать, чтобы мы там лазили по всем возможностям в интернете, чтобы там.
1: А Россия играет?
3: Россия? Да как тебе? Да старичок, как тебе?
1: Ну тогда и не надо показывать.
3: Да и так особого супер прям интереса не было.
1: Конечно.
3: Я про себя говорю.
1: Да. Россия не играет, а что вы смотрите этот футбол
3: ну,
1: вообще?
3: Ну так, чтобы быть в курсе там, так, поддержать беседу смысл? В курилке потом.
1: Какую беседу? Ты с кем-нибудь у нас здесь на работе про футбол разговаривал, кроме самого себя?
3: Нет.
1: Ну и что ты тогда?
3: Нет, честно говоря.
1: У нас реально на работе ноль человек смотрит футбол, мне кажется, ни с кем не обсудить.
3: Ну, кстати, да.
1: Ну, так и чего?
3: Да мы кого и видим с тобой, так тут одного.
1: Это про, ну, хотя бы вот из тех, кто есть. Не думаю, что охранник тут сидел ночью, смотрел «Франция-Испания». А во Франции уже начали тачки сжечь?
3: А или? Я не знаю, надо сейчас проверить, были ли какие-то новости оттуда? Эти потому ребята тоже не любят они особо проигрывать.
1: Так они даже когда выигрывают, тачки жгут, там лишь бы сжечь тачки просто.
3: Короче, нет времени объяснять, давай сюда свою тачку,
1: конечно,
3: мы ее сожжем.
1: Поэтому если вы медведь, конечно, худшая страна для релокации, это будет Франция, потому что там так
3: вообще
1: или иначе...
3: Вообще ни в какую машину не сесть.
1: Да, не сесть.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Так, что-то у нас по детской минутке сегодня есть?
2: Сегодня ничего по детской минутке нет, поэтому предлагаю выбрать всем вместе.
1: Давай, что-то Алекс халтурил.
2: Ну, он отдыхает.
1: Вообще не понимаю, что значит, что отдыхает, он только из отпуска.
2: Да это все детали, знаешь, вот эти вот мелочи, то, что это не его обязанность.
1: Нет такого, все обязано, мы все общее дело делаем.
2: Да, нет проблем, ты же как бы приходишь там к 10 на работу, ну, встань ты пораньше там, к 6:30, выбери детскую минутку,
1: конечно,
2: там ложись дальше
1: положись
2: спать.
1: Положись вечера ее.
2: Да, кстати.
1: Вообще-то.
2: Ничего страшного, что это не
1: ужас.
2: Входит в твои обязанности, просто как-то попросили.
1: Все входит. Все, делаем общее дело. Нет такого, все.
2: Ну давай, смотри. Выговор. Ну я не знаю, тут целая россыпь супертреков. Я не знаю, там, ну то ли Summer, например.
1: О, давай Замай Василий.
2: О, давно не было, уже неделю.
1: Да, да нет, больше. Я вообще не помню, когда мы ее ставили последний раз.
2: Целая вечность будто бы прошла. Так.
1: Вот это тоже подсказывает маленький Василий.
2: Василий, хорошо. Если это... А есть такая песня, действительно?
1: Да.
2: Действительно. Ну давайте еще
1: раз.
2: Ну
1: опять же, скажем заранее, что это про ребенка, не про там...
2: Это важная ремарка, да.
1: Да. Для этой песни.
3: Все вместе. Все на танцпол. Только сегодня. Вверх. Только сейчас. На сцене Василий.

0: Ну, вот так вот, да.
1: Почему бы и нет.
0: Полез посмотреть, что там во Франции было после поражения сборной. И вот тут как интересно, конечно, печатные СМИ устроены. Тут две заметки. Первые, значит, полиция покидает центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки. Ну, то есть, короче, полицейских стянули, но в итоге никто ничего никуда не пошел, все пошли спать.
1: А
0: просто.
1: Вторая новость. Нету больше Франции.
0: Да, абсолютно верно. Просто какой-то портал, ну, не очень популярный, но, тем не менее, видимо, считающийся каким-то весомым. Париж охвачен хаосом после проигрыша французской сборной. Залезаешь читать. Вот силовые структуры готовятся к волнениям в Париже, вызванным поражением сборной Франции, но и по информации сотрудников, типа, все спокойно. Но зато заголовок охватим, да. Типа,
1: ну, конечно.
0: Больше, надо было так, Париж, все, было написать.
1: И молния еще вот
0: такая. Пошли вы нафиг со своими кричащими заголовками, реально, бесите.
1: Ну, видишь, кто-то покупается на это до сих пор. Я уже давно понял, что заголовки эти, это все, конечно.
0: Да, и как в Ютубе обязательно, чтобы твой видос посмотрели, надо вот на превьюшке вот такое вот сделать, как ты за голову берешь, вот так держишься. Кошмар. Этого не ожидал.
1: Или
0: никто.
1: Когда ты смотришь какой-то видос, и момент, ради которого ты его смотрел, тебе говорят, это я не могу показать здесь у себя, поэтому переходите в мой канал и смотрите там.
0: Да, переходишь, а там он закрытый, и надо вступать.
1: Да, да,
0: или еще там
1: или вступило, надо отматывать на самый верх там вообще, или вообще ничего нету, поэтому ох уж эти...
0: Ну, получается, если кликбейта нет никакого, что, люди не будут смотреть, что
1: ли?
0: Ну,
1: не знаю, я что-то ни разу не видел, чтобы Минаев там написал какой-нибудь кликбейт жесткий.
0: Есть этот Иван Грозный.
1: Да.
0: Такого не никто не ожидал.
1: Да.
0: Ты не поверишь.
1: Да. Вся тайна о бабке Ванге, которую скрывали от вас 100 лет. Такого ни разу не было почему-то. Но вот все равно же смотрят.
0: Надо брать содержанием, потому что, как говорится.
1: Конечно.
0: Ладно.
1: Нужен простой советский, все. И тебе надо.
0: Чтобы
1: нажать.
0: Избавиться от натоптышей, просто нужно взять обычный.
1: Натоптыш, опять какое-то вот это слово.
0: Слово и бабушкино слово.
1: Вчера, да, которое мы обсуждали, пенсию, как у вас пенсия проявляется. Какое-то я еще вчера слово вспомнил. А,
0: пенсионерское?
1: Да, пенсионерское слово. Слово, которое ты можешь услышать только от бабушки. Хрусталик.
0: Хрусталик?
1: Ну, у меня там хрусталик надо менять. Ну, это в глазах. Хрусталик. Постоянно бабушки говорят хрусталик. Ну, а хрусталик, ну, есть такое. Есть. Хрусталик, изоб. И еще эти, как его, на топтыше, да. Ну, давай, наверное, какую-то песню, может.
0: Думаешь?
1: Да, хотелось бы.
0: А зачем?
1: Просто песню.
0: А, просто?
1: Я пойду за сосисками.
0: За сосисками?
1: А тебя взять или ты не...
0: Да не надо, у меня есть макарохи.
1: О-о-о.

0: Ну вот начали говорить про слова, которые услышишь только от бабушки. Полез в интернет посмотреть. Там прям реально бабушкин словарь есть. Только от нее можно услышать слова лесопед, семочки, ну это ладно, часы не ходят, ну естественно кепчук, глазиши, рядом с глазишами хвостиши, так, 16, телевизор, вот это еще было, не емши, не пимши, гулямши. Так, ну, естественно, такие незыблемые понятия, как гомонок. Так, зенки про три. Цыпки. Во, вот это тоже слово миллион лет не слышал. Ну, смотри, у тебя цыпки. Видимо, это когда... Цыпки почему появлялись? Это вот, как, типа, когда холодной водой руки моешь или из-за чего? Так, умаялся. Гутарят. И многие другие. Берегите бабушек, вот что я хотел сказать. А мы уйдем на небольшую паузу. Артем пошел за сосисками, а я пойду за какими-то песнями. Давайте, пока.
1: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
4: Мы в «Сервис-кар»
5: послушаем, пощупаем, понюхаем.
4: И сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузов». Основной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервис-кар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: новое это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоис.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру

0: Это группа N-Soups. Вуе-вуе-вуе, так называется эта песня.
1: Понял.
2: Новое радио.
3: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
2: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
1: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют! «Один плюс один», Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио «Суперхиты», «Супернэнки» на базе. Ну что?
0: Что?
1: Дождались мы cool story. About my laser correction of my eyes. Лазерная коррекция глаз. Я специально сделал лазерную коррекцию не через 2 недели в отпуске, а до отпуска, чтобы прям по горячим следам в эфире вам рассказать. Хотя, конечно, в отпуске было бы сильно лучше и проще, потому что никуда не надо, и можно было бы там next день хотя бы дома полежать. Но ничего, ладно, нормально. Короче, рассказываю. Лазерную коррекцию я сделал. Я уже согласовал эфир, если что, с врачом, которая делала это, которая придет подробно, там все расскажет там про всякие эти. Я вообще офигел, честно говоря. Это такая ювелирная работа, вот эта микрохирургия глаза. То есть там тебе надо прям вот чуть-чуть, у тебя рука тряснется, все же.
0: Треснулась рука, и все, человек, судьба наперекосяк.
1: Так в том-то и дело, и поэтому у тебя вообще не должны руки трястись. Вот у тебя рука трясется.
0: То есть врач после вчерашнего не может выйти на работу. Такой офтальмолог.
1: Да, в том-то и дело. Я хотел ее спросить, типа, пока мне вы вот этим занимались, но подумал, ладно, все тупые вопросы оставим для эфира. Короче, рассказываю, что происходило. Я пришел, значит, там посидел чуть-чуть, потом меня позвали, там надели мне вот этот халатик и положили. Ну, полностью раздеваться не надо, просто вот такой халат надели большой и положили. В чем моя лазерная коррекция состояла? Есть просто... Ну, этих видов лазерной коррекции на самом деле очень много, как я понял, и все там от разных каких-то болезней и так далее. Есть просто, где тебе лазером посветят, и все, и пошел. У меня был астигматизм там какой-то жесткий, короче, у меня все двоилось перед глазами, поэтому я понимаю, это страшно звучит, и я сам видео зачем-то смотрел перед тем, как идти, но никакого дискомфорта нет, сразу говорю. Мне нужно было вначале открыть крышечку глаза. Короче, вот у вас есть вот эта вот пленка на глазах. Ее вот так вот лазером аккуратненько срезают и отодвигают. И на каждом глазе надо было сделать это. А второй этап, ты уже, типа, тебя вот так вот на этой кушеточке, даже не возят, а вот так вот по кругу ты между лазерами катаешься. Вот так. Во-первых, никакого укола не было. Закапали капли обезболивающие, которые просто вообще, типа, имба, реально. Ну, никакого ноль просто каких-либо ощущений. Закапали. Я там проморгался, промыли. И потом лазером вот это вот так вот по кругу. Не до конца, чтобы можно было отодвинуть и потом обратно задвинуть. Отодвинули. Потом это было секунд 10 на каждый глаз, я не знаю, может 15. Потом отодвинули по другое, еще секунд 15. Короче, вот в операционное правило минут 10, наверное, не больше. Еще лазером эту крышечку закрыли, и все, я пошел чилить в темную комнату. Я в темной комнате вот так минут 20 посидел в очках. В темных, никакого дискомфорта абсолютно. И все, и меня отпустили домой. Но потом уже, конечно, подъехал определенный дискомфорт. Слезились глаза настолько, но вот представьте себе, что вот как будто вырезали лук, и в какой-то момент решили этот лук выдавить себе в глаза. Вот настолько слезились. В связи с этим, конечно же, когда слезы у тебя и сопли сразу же, и так голова чуть-чуть побаливает. Но в целом это было вот часика 3 где-то, и потом нормально. Еще из минусов, неделю мне нельзя близко телефоны, планшеты. Но, тем не менее, как я понимаю, там с сегодняшнего дня, если телевизор далеко, уже можно. Колу, газированные напитки тоже лучше не пить, потому что они там что-то. Сегодня еду на осмотр, и все. Я сейчас вижу все вообще.
0: Это хорошая история для тех людей, которые сейчас слушают и боятся просто, что это достаточно такая болезненная операция.
1: Да, я говорю, я в операционной провел минут 10. И то не факт, что вам даже эту крышечку открывать надо будет. Соответственно, у вас еще это быстрее будет происходить. Ну, еще я сегодня спал в солнцезащитных очках. Я их, в принципе, первые сутки снимать не буду. И тут даже скорее вопрос, почему я в них спал. Не чтобы мне там что-то, солнце какое-то напекло, а чтобы я пальцами в глаза не лез. Потому что я-то ночью лазю пальцами. Я говорю, мне когда пересадку делали, я там фолликулу... Ну, у меня зачесалось ночью, видимо. И я разодрал там все, и кровь была.
0: Ты во все глаза на теле пальцами лазишь ночью?
1: Ну, кстати говоря, да.
0: Может быть, не только...
1: А вы нет? Просыпаешься с этим пальцем и понимаешь, что было. Ну и короче, вообще, я говорю, вообще никакой боли абсолютно. Ну, конечно, есть какие-то неприятные ощущения в виде там ярких цветов этих, там, светов, что там глаза слезятся, но это вот единственный дискомфорт исключительно. Ну и, конечно, обратно лучше ехать с кем-то в это, как его, с плюс один, потому что, ну, так или иначе, там наступают моменты, когда тебе хочется закрыть глаза, чтобы они протекли уже, там, проплакались. Ну и все, сейчас капельки капать. Меня больше удивляет, как эта крышечка закрылась просто. Типа, ты понимаешь вообще?
0: Как на трехлитровой банке, да, просто? Ну, только маленькой.
1: Да, шпук, то есть тебе вот так вот это вырезают, ее отодвигают, а она как линза такая мягкая. У тебя там вот так вот все мутное, тебе бам, туда лазером закрыли, и она запечаталась.
0: Ну, это чудеса какие-то.
1: Вообще, я тебе говорю. Ну, и в целом, конечно, вот я уже сейчас там все супер вижу.
0: Ну, и как тебе этот мир вообще в целом? Как тебе я?
1: Слушай, бензин, оказывается, дорого стоит.
0: Вот, начал видеть. Может, ну и нафиг эту коррекцию было делать.
1: Ну как, нет, сейчас-то у меня, понятное дело, еще не такое зрение, которое там будет через неделю, сейчас так или иначе. Где-то там буквы плывут, там еще что-то.
0: Буквы.
1: Слезятся глаза, но в целом, я говорю, вообще, ну типа... Даже укола нету. То есть, когда тебе делают какую-то операцию, тебе так или иначе, там, ну, под местной анестезией, какой-то укол неприятно. А тут вообще, типа, просто покапали в глаза и все. Так что...
0: Ну, круто, поздравляю тебя. Но
1: сам потом... страх, что на глазах лазарем. Да, я говорю, это...
0: Лазарем?
1: Лазарем, да, так и
0: написали. Для вас поет Сергей Лазарев, Лазербой.
1: Лазербой.
0: После паузы.
1: Давай.
2: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
0: Это эпоха, когда Серега занимался R&B.

0: Мне нравится, что Кирилл подготовился, эту песню скачал, потому что ее в базе, по-моему, не было у нас.
1: Не было.
0: Он скачал прям.
1: Я считаю, что у нас в базе должны быть все песни Сергея Лазарева.
0: Абсолютно поддерживаю.

0: Это Тимати? Похож на то. Это Тимати?
1: А что ты удивляешься так сильно? А
2: как... Типа, сам Тимати?
0: А как он оказался в этой песне вообще?
1: Это что? Это... Ой, подождите. А, да и ладно.
0: Офигеть, Тимати был в песне «Лейзер Бой», а вы знали?
1: Да, они все там товарищи, друзья в шоу-бизнесе.
0: Почему? Да, я видел там, это. Ты кто такой? Давай, до свидания. Я видел.
1: Но с Серегой никто не там ссорился. Не было, кроме да. Павла Дурова однажды.
0: А, да?
1: Да, господи, я все кнопки уже подожал. Вот эта история была, когда из ФК еще в стародавние времена убрали все песни Сергея Лазарева, потому что Сергей Лазарев попросил их убрать. Вот, а, вот ну, так история. Вот,
0: спасибо.
1: Вот это смешная история вообще. От меня. Да нет, я просто забыл детали.
0: Ну там, наверное, что-то по авторским правам было, я думаю, из-за этого, потому что одно время же там можно было все что угодно посмотреть и скачать бесплатно.
1: Да, сейчас-то уже не так. Ну, все, сейчас-то, конечно. Да, уже... Сейчас уже и фильмы не посмотришь-то там на этой платформе, ну, потому да. что, ну, авторские права, все дела.
0: Решил прочитать.
1: Да я да. Да ну и фиг с ним. Да, ладно. Конечно. Да, конечно.
0: Мы
1: да,
0: же господи, тем более рассказывали эту историю сто раз.
1: А это не значит, что ее не надо рассказывать второй раз, потому что люди же у нас обновляется аудитория.
0: А-а-а.
1: Ладно, да. Давайте какую-нибудь. Например,
0: да, давай Хамалинова и было.
1: Да,
0: нормально.
1: Думаешь?
0: Да.
1: А я не могу Хамалинова ну, поставить, потому что я из зависти просто.
0: А.
1: У них крутые тачки, и бабки и тёлки.
0: Ну, а все, почему? Чего
1: а
0: у
1: чему,
0: тебя нет.
1: А чему я тогда завидую? Тогда придется ставить моего бро Хамали и его товарища Наваи.

0: один плюс один.
1: Еще некоторые эмоции по поводу лазерной коррекции. Честно говоря, ну, у меня зрение было не то, что прям совсем плохое, то есть не минус 8, я не слепой был, но было минус 2, и астигматизм жесткий, достаточный для того, чтобы я не, ну, переставал уже четко видеть на расстоянии там даже вытянутой руки. Вблизь я видел хорошо, а вот так вот я уже видел все там размыто. Вдаль я вообще даже полы не различал, там женщина, мужчина идет, мне непонятно было. Ну и вот, и честно говоря...
2: А это мешок с мусором просто мог стоять обыкновенно.

0: внутреннее небо. Вот посмотри, какое оно классное.
1: Вообще красота. Ну, я офигел сегодня утром, когда я посмотрел в окно, и я видел, какие номера на машинах.
0: Да ты че?
1: Прям буквы
0: какие
1: и цифры.
0: Красивые у всех номера.
1: Я буквы и цифры видел. И еще, конечно, мне понравилось, что вот... женщина, которая врач мне делала операцию, она играющий тренер, то есть она главврач этой больницы, но она и операции сама проводит. Я главврач этой больницы. На каком таком основании? Я пойду с ней.
0: Мариночка, Марина, что с ней?
1: Она рожает, она привезли в ближайшую больницу с родовыми. Хреновые у нее дела, у ребенка еще хуже.
0: Я пойду с ней.
1: На каком таком основании? Мариночка, что с ней? Там, честно говоря, почему-то все смеются над этим актером, который тупил, но и тот, который
0: нормальный.
1: Он, в общем-то, тоже не идеальный актер, там просто, ну, какой-то.
0: А это тот случай, когда, типа, актер там не приехал или не нашли, и решили, типа, из статистов кого-нибудь выбрать.
1: Да?
0: Давайте там, да, вот вы, давайте, вот сыграйте две строчки. А-а-а. Оказывается, что две строчки даже прочитать нормально. А люди этому учатся много лет.
1: Да. Так, еще. Сегодня мы, значит, будем чем заниматься. Кирилл будет под диктовку писать тему дня.
0: Давай.
1: Потому что мне пока это как его... Ну, я вот сижу, это как его, вот, и достаю телефон, что-то листаю, и вот долго, если листаю, прям чувствую, что глаза напрягаются. И
0: как в школе было. Так, Петров, ты что не пишешь?
1: Диктант.
0: А? Нет, а мне в глаза закапали. Сидит.
1: Кстати, да? Было.
0: Был такое. Что? В глаза закапали. Справку тогда принеси. Завтра.
1: Реально было такое.
0: В глаза закапали.
1: В глаза закапали.
0: Что там закапывали все время кому-то?
1: Не, а раньше почему-то как-то доверчивее в этом плане люди были. Приходишь домой, у тебя красные глаза, мама говорит, почему? Ты говоришь, да я в бассейне плавал без очков. А я же в бассейн ходил. И я говорил, да в бассейне без очков
0: плавал. А на самом деле, почему глаза были красные?
1: Так я же в бассейне без очков плавал. Поэтому...
0: Ну, ясно.
1: Глаза красные и тортик ест. Да я в бассейне просто без очков.
0: Много,
1: после тренировки
0: много сил потратил.
1: Проголодался после тренировки в бассейне.
0: Поэтому огромный торт киевский.
1: Да-да-да.
0: При матери вточил.
1: Да, и чипсы.
0: И кукурузные палочки. Ой, я тоже так однажды перекупался в бассейне, потом съел все, что в доме было.
1: Да?
0: Да, даже кукурузные палочки просроченные.
1: Так я же говорю, купаешься, когда в бассейне, ну, много сил, реально.
0: Да.
1: Ну, кстати говоря, я после тренировки реально много ел, то есть без шуток. Я мог, даже мне было там лет 14, я мог пачку пельменей вточить, вообще легко уходило. Это сейчас пачку пельменей я не доем вообще никак. Ну, полкило, а она еще разварится, там, 800
0: грамм. А сейчас,
1: грамм,
0: иной раз на пельмень не налегаешь, а пачка. Во! Ну, да. Так юмористически решил зафиналить наш выход. После паузы вернемся.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Маратци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по ПДВ ФМП 434 569 339 359.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей, стиральные машины от 5000 рублей, лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Опять попался кусок интервью Сергея, солиста группы «Смысловой для Сергея Бубунца». Ну, вот как он рассказывал, как они записывали этот альбом, который прорывной был в их карьере, «Звезды 3000», там, ага. на студии, после какого-то бухича, там, что-то это самое, тусили там на студии вместо того, чтобы писать, а да. у них уже сроки поджимали, вот, и там, типа, осталось уже совсем мало времени, им говорят, вы что, ёкаламэнэ, где альбом-то, ага. типа, договор же был, вот, и они из каких-то, мы, говорят, из демок, ага. из каких-то чего-то, вот так вот, тяп-ляп слепили, и там, говорит, даже слышно в некоторых песнях, там, или там, типа, все в порядке, все нормально, я беру тебя с собой, там даже слышно, как я пою, все в порядке, все нормально. Мы, говорит, были не совсем трезвы, но при этом альбом взлетел там, улетел в космос и дальше.
1: Ну, видишь,
0: типа, хочу сказать молодым артистам, начинающим, что не всегда дело в безупречном там каком-то сведении, там вот это... скрупулезном подходе, там, к аранжировкам, есть что-то другое. Но, с другой стороны, их билет прорывной был, потому что «Брат 2» они попали.
1: Ну да, так я вот. Помню, я даже помню свою юность в этом плане. Никто никогда ничего не... Заранее все рэперы, которые вот прям рэперы, они прям приходили на студию, кто-нибудь там приносил куплет, все остальные дописывали куплет прям сейчас на ходу, минус там тоже писали прям сейчас на ходу. Я предполагаю, многие рэперы до сих пор так записываются. Альбом там можно написать за неделю, поэтому...
0: Ну, мне кажется, рэперы не изменились в этом плане.
1: Тогда,
0: мне
1: в том-то и дело. Так... Все чисто, сел на ходу, быстро написал и пошел, сразу же по бумажке зачитал в микрофон и все.
0: Поэтому, если приходят Юник НК и Артем Шаловец, ждать от них истории, как они долго
1: Конечно.
0: Там репетировали, долго писали. Да мы что-то зависли. Там.
1: Конечно, они, скорее всего, собрались просто потусить и за это время, пока тусили, просто трек написали. Это, скорее всего, так и есть. Я тут чат почитываю редко, но вот так вот иногда поглядываю, смотрю, что вы пишете. Там опять вот эта история началась. Ой, я не делаю коррекцию, потому что непонятно, что потом будет, это не навсегда. Я понял в какой-то момент, что я сделал все операции, по поводу которых люди пишут. Да там же вообще потом непонятно, что будет, там же это же, там вообще там осложнение непонятно. Понятное дело, есть какие-то индивидуальные осложнения, особенности для этого перед всеми там операциями. Вы консультируетесь со своим врачом, консультируетесь с врачом, который будет делать вам эту операцию. Но что по поводу зубов, мне все говорили, да там вообще непонятно, что будет. Что по поводу глаз, да там вообще непонятно, что будет. Что по поводу волос, да там вообще непонятно, что будет. Есть ощущение, что вы просто себя отговариваете, что у вас либо, ну, что я понимаю вполне, потому что это некоторые операции, правда, дорогостоящие, либо нет денег, и вы пытаетесь себя убедить, что вам это не надо. Хотя... лучше подкопить, и это здоровье все-таки. Второе, либо вы просто боитесь, что будет больно и вам страшно, и поэтому пытаетесь убедить себя, что вам это не надо.
0: Ну, погоди,
1: потому есть... что нет, непонятно, что там будет дальше. Да кому непонятно, что непонятно?
0: Нет, есть же врачи, у них есть опыт какой-то. Ты надо для начала проконсультироваться, он все расскажет.
1: Ну, они знают, да, да, но они, знаешь, они же любят, ой, там эти глазные врачи, они сами в очках, вот это вот любят, там, знаешь, вот это рассказывать. Хватит себя, ну, непонятно, что будет. Ну, ходите слепые и с плохими зубами, если непонятно, что будет. Либо можно сделать проконсультироваться, сделать, и все там все понятно, что будет. Что непонятного может быть? Короче, реально, вот это вот... Я последнее, что
0: хочу...
1: Мы не знаем,
0: что завтра-то будет. Я думаю, что...
1: В целом, да, но последнее, что я хочу читать, это вот это непонятно, что будет, там противопоказания, бла-бла-бла, непонятно, что будет. Вы просто себя уговариваете, что вам это не надо, потому что, ну, по определенным причинам. Просто скажите уже честно, я боюсь, поэтому я не иду. И вот как Харламов сказал... Укол, я боюсь, до свидания.
0: Да, я думаю, много людей честно о себе говорят.
1: Честно,
0: что,
1: да.
0: да. Вот у меня товарищ Диман, например, есть. Он всю жизнь очкотрон. Ну, то есть всю жизнь. Я говорю, что ты? Он говорит, да я, честно говоря, ну, вот. И он говорит, это первая причина. А вторая, снимает очки, а там просто как у Милхауса в «Симпсонах».
1: Да,
0: вот
1: сразу
0: такие,
1: маленькие
0: две бусинки. Я говорю, Дима, надень обратно, надень очки.
1: Ужас какой.
0: Кто это, господи? Скорая, помогите. Причем мне скорая нужна, потому что я...
1: Да,
0: вот видишь, старик, поэтому я хожу. Мне, говорит, уже нормально, я, говорит, с очками сросся.
1: И еще, кстати говоря, вот если у этих людей, которых, да, я непонятно, что будет, спросить, почему у них нет айфона, они скажут, да, он мне не нужен нафиг из-за бесплатно. Оно там все вот это.
0: Ну,
1: вот
0: во-первых, это самые американцы прослушивают, я читал.
1: Ага.
0: Мне рассказывали.
1: Да.
0: Вот, что они все знают, они прослушивают через телефоны. Конечно, а это слежение, это все, это ЦРУ следит, конечно.
1: Да?
0: Оно нам, конечно, естественно.
1: И они даже видели моего... друга Стаса.
0: Так его зовут?
1: Ну... Ну, его мама так назвала, я что, Стас Горбунов.
0: Ну ладно. Что? Кто?
1: Стас Горбунов.
2: Это твой друг?
1: Да.
2: А я думал, ты про...
1: Не.
2: А того как зовут?
1: Ну, короче, советуйтесь с врачом. Того зовут...
2: Селиванов Джуниор.
1: Нет, просто он.

0: Один плюс один.
1: Так, ну что, Кирилл, давай писать тему дня под диктовку. Я не могу сейчас это сделать.
2: Давай, я сразу
1: физически.
2: В группу.
1: Физически не могу. Подожди, надо вначале понять. Открой ну,
2: для
1: праздники.
2: Для начала тема дня такая.
1: Открой праздники. Надо понять, что сегодня.
2: Ну, сегодня такие нормальные праздники для усмешнения эфира. Типа, День русской лени.
1: Вот, давай сразу я ставлю.
2: Кравец.
1: Лени Кравец.
2: Да. Как относишься к творчеству Лени Кравец? Это если бы я писал темы.
1: А Лени Кравец и Марина Кравец, они как-то...
2: Это брат с сестрой.
1: А, брат с сестра?
2: Лени Николаевич и Марина Николаевна Кравец.
1: Подожди, а Лени Кравец, он же темнокожий был, не?
2: А, ну и что?
1: Да?
2: Ленин Кравец.
1: Ну это уж... Давай, открывай
2: тогда. Это конспирологическая версия.
1: Открывай тогда.
2: День русской Лени?
1: Нет, не праздник, открывай пост. Пост сделаем.
2: Поехали.
1: Давай, пиши. Привет, Чепенкосы.
2: Угу. Надо, да, вот объясни, как строится тема.
1: Ну, вот
2: сначала
1: сейчас...
2: смешное обращение.
1: Ну да, сейчас ты начнешь понимать примерно. Угу. На связи эти ваши любимые, а на связи опять эти ваши любимые и обожаемые.
2: Ага.
1: Диджей Поль Бельмондо и МС Жан.
2: Так, Поль. Можно с маленькой буквы все?
1: Да-да-да. Угу. Ну, типа, МС Жан и диджей Поль Бельмондо. Понял? Нет. В этом, типа, прикол.
2: МС Жан.
1: Да.
2: Так, написал.
1: Так, смотрите. Поскольку...
2: Так, поскольку...
1: Один из наших человечков, находящихся в студии, сейчас слепой.
2: Угу. А другой...
1: А другой тупой. Эту тему пишет Олег. Вот. Ну, так...
2: Слепой.
1: А ты что, слепой?
2: Слепой. Ты бы что выбрал, быть слепым или тупым?
1: Блин, ну это как вилку в глаз или непонятно, что выбирать.
2: Пишет Олежек.
1: Пишет Олежек. Смотрите, сегодня такой праздник, как День русской лени, поэтому обсуждаем вот что. Ленивый ли вы человек? Нет, положа руку на сердце большими буквами. Большими. Да, фразу нет. «Положа руку на сердце» большими буквами.
2: Обсуждаем то, что. Я чуть-чуть
1: обсуждаем то, что, да.
2: «Положа руку на сердце».
1: «Положа руку на сердце». «Ленивый ли вы человек?»
2: «Ленивый ли вы человек?»
1: Ага. И гордитесь ли вы этим? Потому что сейчас что-то вокруг все ходят, вот это вот саморазвитие им надо, что-то делать, чем-то заниматься.
2: Ага.
1: И только сильный духом человек может по-честному сказать: да, я ленивый, да, мне ничего не надо в этой жизни, да, я могу прожить на 10 тысяч рублей, но при этом ничего не делать.
2: Давай быстрее диктуй.
1: А, ты уже
2: я
1: написал?
2: Уже все написал, ты слишком медленно диктуешь.
1: Ничего ты быстро, но...
2: Чем-то заниматься, и только честный человек.
1: А, я уже сильно далеко ушел. И только сильный духом, сильный духом человек может признаться себе: да, я ленивый.
2: Духом человек может признаться себе:
1: да, я ленивый. Да, мне ничего не надо.
2: Так.
1: Да, я могу прожить на 10 тысяч рублей в день.
2: Ага.
1: Ой, не в день. Ну ладно, пиши в день, так смешнее.
2: 10 тысяч рублей.
1: Типа
2: в
1: это
2: день.
1: Копейки. Да, я могу, если что, поспать на вокзале.
2: Ага.
1: Пока вы занимаетесь своим саморазвитием и делами.
2: Так.
1: Пишите, звоните, рассказывайте, насколько вы ленивый, смешные истории.
2: Так.
1: Видишь, я визуал, я не могу, мне не видно, я поэтому тяжело формулируется.
2: Пишите, звоните, рассказывайте свои истории, насколько вы...
1: Свои смешные истории, они же обычные.
2: Да, обычные сейчас
1: напишут.
2: Свои смешные. Сейчас я даже выделю капслоком. Смешные только пиши.
1: Смешные истории, насколько вы ленивый.
2: Насколько вы ленивый.
1: Да.
2: Погна в конце.
1: Погна. Все.
2: Так, сейчас я проверю орфографию, подождите.
1: Так. Да тебе это сейчас читать еще. Ты забыл, что ли?
2: Сейчас, одну секунду. Все в прямом эфире делается, ребят. Так, чем-то духлом. А, духом.
1: Нормально оставляй.
2: Ленивый. Мне ничего не... Ну, это как будто дисграфия, честно говоря. Я все буквы поперепутал. А, ладно, запускай.
1: Да нормально,
2: погнали.
1: Конечно.
2: Господи, что там, разберемся, правильно?
1: Так, и давай. Ну что, тема у нас в соцсетях, уважаемый коллега.
2: Кто прочитает?
1: Уважаемый коллега, зачитайте, пожалуйста.
2: Погна.
1: Да.
2: Привет, чупинкосы! На связи опять эти ваши любимые, обожаемые диджей Поль Бельмондо и МС Жан.
1: Да.
2: Нормально?
1: Ну, нормально, да.
2: Поскольку один из наших чечков, находящихся в студии, слепой, а другой тупой, тему пишет Олежек.
1: Ага.
2: Смотрите, сегодня день русской лени, поэтому обсуждаем то, что...
1: То, что...
2: Положа руку на сердце, ленивый ли вы человек? И гордитесь ли вы этим? Потому что вокруг сейчас вот все ходят, саморазвитие там всем нужно, что-то делать, чем-то заниматься. И только сильный духом человек может признаться себе. Да, я ленивый, мне ничего не надо. Да, я могу прожить на 10 тысяч рублей в день. Да, я могу, если что, поспать на вокзале, пока вы занимаетесь саморазвитием и делами. Пишите, ага. Звоните, рассказывайте смешные истории, насколько вы...
1: Но на 10 тысяч рублей в день, конечно, тяжело было бы прожить.
2: Тяжеловато,
1: сильно,
2: да.
1: Тяжело. Там только заправиться пятеро уже. Прикинь, реально, вот есть же люди, которые на 10 тысяч рублей в день живут. Офигеть. И, ну, я даже представляю...
2: На 10 тысяч рублей в день?
1: Угу.
2: Это большие деньги.
1: Кого? Ты позавтракал, сходил, у тебя уже минус 8 тысяч.
2: Ну, это в Москве.
1: Ну, да. Ну, сколько, допустим, если я в Перми пошел позавтракать? Ну, тысяч 7 же. Правильно? В Липецке сколько? Я помню, мы тогда в Липецке, вы повезли же нас завтракать, мы отдали 8500 с рыла.
2: Угу. Не получается поддержать. Это не так. Это ложь. Изо всех сил пытаюсь смешно поддержать диалог, но это нет.
1: Ну, я имел в виду, мы завтраки в Липецке заказали на месяц.
2: Ну, у нас тоже, кстати, в Липецке уже там цены в заведениях, там типа салатик по косарику нет-нет, да и падает там в меню иной раз. Думаешь, нифига себе.
1: Да. А зарплаты меньше,
2: да.
1: А цены те же. Ну, потому что продукты-то одинаково стоят.
2: Ну, короче, давайте там, пишите там.
1: Да, вот. Ленивый ли вы человек, потому вот, что видишь, реально...
2: Проблема в том, что Артем пишет: пацаны, мне лень звонить, наберите сами. Тут ленивые люди сейчас подсоединились.
1: Достаточно ленивый человек, да. Ну вот я ленивый прям сильно, максимально ленивый. Я, если что-то случается, только когда уже прям совсем вот Титаник тонуть начинает, тогда я что-то начинаю делать.
2: Да.
1: А до этого коллега. Я жду, пока само разрешится все.
2: Короче, знаете, что делать. Давайте, соцсети, тема. Напишите, только смешно.
1: Да.

0: ты сказал, что ты визуал. Я вспомнил, что я, наверное, тоже визуал. Вот когда эти люди что-то рассказывают, они смотрят, я вот прям смотрю и как будто ищу буквы в воздухе.
1: Да-да-да.
0: Как будто ищу этот текст вот так вот. Mm-hmm. И это отличает людей, которые вот глазами воспринимают.
2: Я когда в игры играю, даже если там озвучка русская, я все равно внизу оставляю субтитры, потому что я все равно читаю. Ну, я не знаю, мне так проще воспринимать.
0: Это люди, которые мыслят образами.
2: Что вчера даже пытался какие-то, знаешь, слушать с закрытыми глазами какие-то подкасты, и у меня вообще ничего не воспринималось. То есть мне даже просто, условно говоря, на этого Минаева, который просто сидит, надо все равно смотреть. Я вот воспринимаю мир глазами. Поэтому, конечно, если я ослепну, это до свидания.
0: Да, еще эти люди жестикулируют активно.
2: Да?
0: Типа...
2: Ну, я не иной раз рассказывать. Я жестикулирую иногда
0: активно. Да, жестикулируешь. Так, что у нас тут? Ну, много, кстати, смешных юмористических комментариев. Да, про лень. Написали наши дорогие слушатели, типа, мне лень писать, мне лень звонить. А вот тоже смешно. Я не ленивая, я просто энергосберегающая.
2: Ага.
0: Прикол. Лайк.
2: Ну, в основном много еще шуток таких, что настолько лень, что переборол себя, чтобы написать комментарий.
0: Ну, это заявка на прикол.
2: Вчера ор слышали, это я на бычок села, вставать лень было.
0: На бычок?
2: Ну, на окурок. Ну, это классический анекдот, что типа кот, который сидит на своих этих.
0: Елка стояла до июня, лень было разбирать. До июня у него елка стояла.
2: Да, у него до сих пор. Он ее лаком для волос пшикает, чтобы она не опала.
0: Институт, где я преподаю, иди. Я решил, все, у меня челлендж, до декабря я ее держу, короче. Буду вам рассказывать, какая ситуация с елкой. Пока все в порядке.
2: Да.
0: Всего 3 игрушки упало.
2: Ну вот мне иногда реально лень играть в игры даже, в компьютерные, чтобы... Ну, компьютерные игры — это видеоигры так называемые.
0: Видеоигры.
2: Лень играть. Ты такой, ты лежишь и думаешь, включить что ли, поиграть во что-то, и потом думаешь, блин, это же надо сейчас будет что-то нажимать, кнопки там драться, что-то думать там, что-то запоминать. Не, лень. И в такие случаи я включаю игру какую-нибудь вообще супер простую, знаешь, где просто бегать, колечки собирать надо. Вот такие.
0: Спасибо.
2: Да.
0: Так, пацаны.
2: Ну вот у тебя нет такого, что ты смотришь какой-то сериал, допустим, интересный, а потом такой думаешь, не, сегодня не буду смотреть, сегодня лень.
0: Так в смысле, это мой смысл вообще, образ жизни.
2: Да?
0: Конечно.
2: Даже лень сирик смотреть.
0: Лень вообще, я просто иногда вот так вот лежу просто, вот так вот, и все. И
2: да.
0: Вот, и вот так вот. Лень, абсолютно. Все лень.
2: Абсолютно.
0: Это нормально. Ну правда же, это же нормально.
2: Я говорю, вот единственное, что, конечно, когда вот... в чем плюсы, в общем, отношений? Один из плюсов, что вот когда тебе... Ну, потому что многие минусы, там все вот это вот. Отношения с противоположным полом. Вот когда тебе лень, ты просто лежишь, а когда тебе лень, и кто-то рядом лежит, они спинку почешут тебе. Этот человек. И тебе сразу как-то в 10 раз приятнее лениться. То есть ты лежишь, и так тебе лень, вот ты такой, типа, а тебе еще и спинку чешут ногтями.
0: А если человеку лень тебе спинку чесать?
2: Ну тогда пусть собирает вещи к матери.
0: А если человек активный, например, ему надо куда-нибудь сходить? Че лежим? Пошли, сходим куда-нибудь.
2: Вот это, видишь, это проблема основная такая, что если, допустим, одному ничего не надо, а второму постоянно надо куда-то ходить гулять, конечно, такие отношения, я думаю...
0: Очень хорошо, а тот, кому надо, тот и идет и гуляет,
2: да,
0: правильно?
2: С другими мужиками.
0: Это и не надо.
2: Долго не продержится, потому что так или иначе у кого-нибудь... Первое время, ты знаешь, будешь бороться с собой, убеждать себя, что тебе тоже гулять нравится, но потом это, конечно, ты примешь просто себя, и будут из-за этого скандалы, поэтому надо, конечно, искать. Ну, для меня это как страшный сон.
0: Ну, ладно,
2: проснуться
0: ладно.
2: В воскресенье, чтобы мне сказали, пошли куда-нибудь сходим. Я вообще, это ты чё? Ну, вот ты как, вот, допустим, встаешь в воскресенье, и тебе говорят, пошли сходим куда-нибудь.
0: Не, ну, я норм, но часам к 3 только. Если да? Я проснулся в 11, да, где-то там в 3, лучше в 5.
2: Я максимум могу, когда сразу вот встал куда-нибудь, но это сразу, когда встал надо. Прям оделся и пошел куда-нибудь кофе. Не попить, а взять и домой. Вот так могу.
0: Понятно.
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где купить новое платье?
4: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис Кар. Весенняя, 54.
9: Рекламная служба нового радио Киров. 730-90-00.
10: Слушай,

0: Мазерати.
1: Ну, надо иногда остановочку делать в поп-музыке тоже.
2: Остановочку в поп?
1: Музыке.
2: Кирилл хочет сделать остановочку в поп.
1: Музыке.
2: Это тогда смешно пошутил вроде.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1. Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио «Суперхиты», «Суперновинки» на базе. Сегодня Кирилл за компом сидит, потому что мне нельзя пока смотреть в компуктер. Компудахтер. И поэтому я пока здесь отчилюсь.
3: Комплюхтер. Какой компудахтер?
2: Да. И еще вот сейчас ACDC играла. Я вспомнил, что я смотрел что-то, по-моему, какой-то выпуск у Дани Крастера. И там у его соведущей был в футболке ACDC. Но только оно было не как рок-группа напечатано, а там над буквами были нарисованы Томас Эдисон и Никола Тесла. Я такой подумал, блин, прикольная гиковская футболка. Типа для умных. Чтобы понимали, что...
3: Мы не понимаем, поэтому все нормально.
2: Ну, для умных. Но ACDC, да. Это же была вот эта война токов. Томас Эдисон и Никола Тесла. Они спорили, какой ток лучше, переменный или постоянный. И то есть настолько тогда это непонятно было, что и тот использовались. Потом Никола Тесла доказал, что переменный ток лучше.
3: Тут один садовод рассказал, как отличить ягоды съедобные от ядовитых.
2: Да.
3: Я прочитал всю статью, изучил. Значит, первое. Для начала желательно знать, какие ядовитые, а какие...
2: Это как с грибами, да, тоже?
3: Какие съедобные. Тут написано, типа, лучше воспользоваться атласом ягод.
2: Атлас?
3: Все, ну да, идешь в лес.
2: Ну ты же идешь, эти атомик атласа даст с
3: собой. Всегда там атлас даст с собой. Второе, это то, что на вкус ядовитые горькие. Все.
2: А не поздно ли в этот момент уже?
3: Боюсь, что да. Для начала лучше разбираться в ягодах, какие можно есть, какие нет. Ну, типа, самая, видимо, одна из самых или самая ядовитая, которая у нас вводится.
2: Волчья ягода?
3: Вороний глаз называется, четырехлистный. Вот как раз тут фотография. Реально, четыре листка, и посередине росток такой похожий на, ну, типа, на черную смороду. Ну, короче, темная ягодка такая.
2: Сморода.
3: И написано, что 10 ягод, и все.
2: А, ну видишь, одно, значит, на одну можно у
3: то
2: тебя.
3: То есть, да ты даже лучше не говорить слово «одну можно». Там рвота, все вот это вот, все выворачивает тебя наизнанку, и летальный исход очень быстро приближается, так что вообще лучше ничего не есть.
2: Конечно, да. Но, с другой стороны, я, насколько понимаю, когда ты что-то ядовитое себе в рот положил, если ты это выплюнешь, пока же все ок, если у тебя никаких травм во рту нету, чтобы они там быстро в кровь питались. Можно успеть выплюнуть. Да, но лучше не пробовать,
3: вообще
2: реально.
3: Вообще лучше ничего не есть, конечно.
2: Потому что эти ядовитые ягоды, они же еще выглядят изначально уже как несъедобные. Но кто будет вот эти белые ягодки есть?
3: Да, это как у лыжников, эта шутка очень смешная всегда, каждый раз. Главное правило в лыжах — не есть желтый снег.
2: Понял. Лыжники приколисты.
3: Волчьи ягоды, естественно. Да. Волчий ягодник написан, так называется. Беладонна и ландыш майский, самые вот адские.
2: Ландыш? Беладонна.
3: Беладонна,
2: как
3: да.
2: Как можно положить себе что-то в рот, что называется беладонна?
3: Для взрослого человека 15-20 ягод сразу летальный исход. Ну, это опасная тоже формулировка.
2: Конечно.
3: Типа, до 15 ничего не будет. Ничего
2: не
3: едим.
2: Это значит, что если вы потерялись в лесу, лучше всего, конечно, скипнуть грибы и ягоды, потому что, ну, ягоды хотя бы плюс-минус понятно, что можно есть, а что нельзя. С грибами так непонятно вообще же ничего. Ну, то есть там опенок, ложный опенок. Что это за ложный опенок? Что это за лже-Дмитрий вообще?
3: Он выдает себя за опенка.
2: Ну, вот то же самое. И как вот? Это ложные опята. Ты идешь и думаешь, это опята или ложные опята?
3: Ну, надо с ним надо спросить, ты какой опенок? Да я нормальный опенок. Ешь, ну, вот. Все будет чики-пики. А сам вот так вот как бы щурится немножечко так и хихикает. Нельзя такие есть грибы.
2: Мне интересно, ложный, оно есть где-то еще существует? Или где-то в других странах там просто грибы, а у нас ложные грибы?
3: А если в Америке, то это у них по-другому называется. Называется ложный гриб. Ложный опьяна.
2: Lie mushrooms. Ну, типа ложь.
3: Фейк,
2: фейк. Фейк мешрум, да.
3: Фейк опьянок.
2: Фейк опьянок, да. Ну, чего уж поделать. Ну, у нас были фейк Дмитрий Первый, фейк Дмитрий Второй. Потом в какой-то момент фейк Дмитрий Третий появился вообще.
3: Не хватило одного фейк Дмитрия.
2: Да, и они такие, ну вот, это второй сейчас точно уже.
3: Ну, видишь, раньше телеграм-канала Двач не было, поэтому людям неоткуда было черпать информацию, поэтому каждый раз эти лгуны появлялись.
2: Спасибо.
3: Как хорошо, что сейчас мы можем зайти в интернет, какой-нибудь любой телеграм-канал, и прочитать целую кучу хреновых новостей, отвратительно.
2: Не знаю никаких телеграм-каналов.
3: Вы не устали вообще читать это все? Я, честно говоря, устал. Как не зайдешь, везде все плохо, это плохо, тут плохо.
2: Так а ты, может, подписывался бы на новости, где хорошие?
3: Вот я вот открываю паблик «Хорошие новости».
2: Да, и там все плохо.
3: Хороших новостей нет.
2: Да, до свидания. И так каждый день.
0: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Новое на новом.
4: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

0: 1 плюс 1.
1: Так, рубрика новости. Я какие-то новости насохранял себе, при том, что я сейчас с трудом в целом читаю, потому что у меня сильно сразу глаза устают. Тем не менее, что-то я себе насохранял. Вот я телефон отодвину на расстояние вытянутой руки. И зачитаю. Смотрите. 80 тысяч рублей за каждого ребенка. Не вам заплатят, а вы. Платят в среднем российские семьи, отправляясь в путешествие. Аналитики посчитали, что бездетные российские пары в среднем тратят на пакетные туры около 171 тысячи рублей. Это на двоих. Чаще всего они выбирают место отдыха Турцию. Но с одним ребенком сумма поездки туда же возрастает до 257 тысяч, с двумя 331 тысяча, а с тремя детьми 421 тысяча рублей. В итоге отпуск для многодетной семьи оказывается почти в 2.5 раза дороже, чем путешествие в дом. Ты прикинь, вот у тебя 3 ребенка, ты мужик, который вкалываешь, вот что-то там вкалываешь, а если у тебя 3 ребенка, скорее всего, ты один это в семье делаешь. Плюс у тебя жена, и плюс у тебя 3 детей, ты такой, сгоним в Турцию куда-нибудь, где вот места на пляже нет полежать, чтобы со всеми. Тебе говорят, 500 тысяч. И ты такой, а ты зарабатываешь 80 на заводе. Как вообще?
2: Ну, если ты 8 зарабатываешь, то вы не едете просто.
1: Вы не едете.
2: Блин, самое еще обидное, что дети нифига не... Давайте посмотрим правде. Дети неблагодарные. Дети не оценят ни разу. Они всегда будут говорить, что невкусные, а где картошка фри, а я не хочу, а я не пойду.
1: Да и, честно говоря, детям-то, и, честно говоря, вот я как будто, я вспоминаю себя, мне вообще турбо пофиг было и на какие-то отпуска куда-то кататься на море. Я больше даже скажу, мне кажется, ребенку это скорее не нравится, чем нравится, потому что его выдернули из друзей, из его окружения.
2: Ну да,
1: из его
2: игрушек
1: окружения.
2: Там не такое количество, как
1: да,
2: дома, например.
1: Выдернули там из его футбола. Если маленький совсем ребенок какой-нибудь, там до 2 лет, то ему вообще он это даже не запомнит. Если постарше ребенок, то он вообще манал это море ваше, он лучше с друзьями там поиграет, в КС-ку дома посидит, ему это не надо. Поэтому вот и непонятно, что делать.
2: Ну, если нет денег, не ездить.
1: Ну, просто сколько надо зарабатывать, чтобы ты мог типа 420 тысяч выдать? Либо надо реально копить год, чтобы свозить раз в год семью, но это тогда это что, это утопия какая-то.
2: Ну да, и чтобы вы оба работали каким-то образом.
1: Да, либо тебе надо прям зарабатывать 1000, наверное, 300, чтобы ты вот мог вот так 500 тысяч отдать. Это сильно много. Ладно, идем дальше. Семья это дорого, а что уж. Задницы спортсменок теперь запрещено снимать в Европе.
2: От семейных ценностей к задницам спортсменов,
1: да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так или иначе, задницы спортсменок, они тоже могут к семье привести в какой-то момент. Ну, кто-то там где-нибудь светанул, и потом все любовь. В Европе ввели новые правила для трансляции легкой атлетики. А вы замечали, да, там всегда легкую атлетику показывают, а они жопы снимают постоянно.
2: Нет, да и задержишься,
1: конечно.
2: Да, на этой трансляции.
1: И так они еще и показывают. Теперь операторам рекомендуют отказаться от низких ракурсов крупных планов отдельных частей тела и эффектных кадров, сосредоточившись на технике, эмоциях и самом соревновании. Поводом стали жалобы самих спортсменок. Такие кадры часто вырезают из трансляции и распространяют в соцсетях. Теперь предугадываем резкое падение онлайн-трансляции.
2: Да, как они собираются привлекать внимание?
1: Легкая атлетика. Ну да, что тебя там может привлечь? Как они бегут? Бегут просто.
2: Нет, типа сидит мужик такой в труханах, там в майке, и там просто оценивает результаты.
1: Да.
2: Блин, Петрова наша, молодец, хорошее время показала.
1: Да. И она там разгоняется и в песочек вот так вперед ногами.
2: Как говорится, как было, не надо.
1: Да. Такая, значит, новость еще. Квадроберов сменили динозавры. Подростки массово переодеваются в тиранозавров. Вместо волков, кошек и лис, у подростков популярность набирают тиранозавры, спинозавры и велоцирапторы. Ну, дети так или иначе спинозавры, да, это правильно. У адептов этой, тут написали дурки, это я слово не беру, есть даже отдельное название сайлиес, что в переводе переводится как чешуйки. И они реально, типа, вот переодеваются, динозавриные головы надевают и бегают, как тиранозавры.
2: Ну,
1: вот
2: ладно,
1: так ручками
2: пусть переодеваются.
1: Маленькими. Ну что, прикольно вообще?
2: Да прикольно. Не, сейчас мы, конечно, начнем. Вот в наше время мы не переодевались.
1: Да,
2: вот, а они переодеваются.
1: Мы всего лишь казаков-разбойников
2: играем.
1: Да,
2: а это что такое? Где нормальные игры? Почему они не такие, как мы?
1: Смотрите, давайте так условимся. Я предполагаю, что мы не переодевались, потому что просто не было костюмов динозавров.
2: Были бы, потому что на вещевом рынке мало. То были только куртки кожаные,
1: да.
2: и джинсы турецкие.
1: А так бы мы прекрасно бы тоже переодевались, потому что нет-нет, да какая-нибудь палку ты поднимаешь и представляешь себе, что это у тебя катана. Или да. Палку поднимаешь, у которой еще ручка вторая, и ты представляешь, что это автомат, и бегаешь с ним вот так. А им не надо представлять, у них все в доступе. Купил, да и все.
2: А у тебя были в детстве вот эти вот кеды футбольные с резиновыми шипами?
1: С оранжевыми.
2: Ну, они разных цветов там были.
1: Ну, в основном оранжевые.
2: Которые такие, потом отламывались.
1: Полупрозрачные оранжевые. Еще

0: 2006 год был, это чемпионат мира, когда это Йога Бонита были, вот эти знаменитые мячи, вот с этим, вот понял? Вот с таким вот этим.
1: Йога Бонита. В 2006-м я уже на третьем курсе был. Ну никаких вот. Там Йога Бонита.
0: И у нас уже
1: было.
0: Крутые в был обычных бутсах.
1: Ром кола и ну вот. Лаваш с майонезом.
0: И такая новость еще. Блин, как это прочитать? Ну ладно, спермагеддон угрожает миру. Ученые прогнозируют нехватку, значит, качественного семени уже к 2045 году из-за сильного падения тестостерона у мужчин за последние 50
1: надо,
0: лет.
1: Значит, надо закатки делать заранее.
0: Да. Ну, как это?
1: На будущее.
0: В банки в какие-то класть вот. Туда, замораживать.
1: Ну, да, засаливать каким-то образом.
0: Ну, вот написано, мужская фертильность снижается с каждым годом. Если так продолжится, мир останется без семени уже к 2045 году. Одна из ключевых причин – массовое ожирение населения. У толстых людей все функции организма работают хуже, из-за чего количество сперматозоидов падает. Сидящий образ жизни, курение, алкоголь, микропластик и плохая экология добавляют минусов в копилку фертильности. Из-за того, что мужчин, которые готовы, все меньше. Спрос и цены на здоровое семя среди доноров растут с каждым годом. При этом у банков большой дефицит. Буквально не хватает на всех желающих даже семян.
1: Ну что, придется помогать каким-то образом.
0: Ну реально, а что делать-то, если мы так это, как мы развиваться-то? Если так, как уже многие говорят, что демография мировая, она уже типа упирается в потолок, то есть дальше там пойдет только на убыль уже. Не будет там 20 миллиардов населения. Типа в какой-то момент потолок настанет и пойдет вниз. А тут еще и размножаться-то не получится. Вообще.
1: Вот и думайте.
0: Вот и думайте. Что...
2: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Ты начнешься или нет, а? Песня уже, минутное интро. Извините, не ту версию поставил. Ну, сейчас? Нет. Сейчас? А, нет, опять. Что ж такое? Ну, вот сейчас начнешь или нет?

0: Так, ну пока 7-минутный проигрыш в песне Уикенда, мы хотим с Артемом напомнить, что через полторы минуты начнется игра. Вся наша жизнь — игра, во-первых. Во-вторых, игра про семейные ценности будет в прямом эфире, где вы сможете классные призы. А, какие семейные ценности? Нет,
1: про
0: другое. Я все напутал. Все, я уволен, пока.
1: Уволен.
0: Нет, мы будем бороться с пагубной привычкой. Ну, по крайней мере, подсвечивать эту проблему, заострять внимание на ней. Поэтому пока что давайте там разблокируйте
1: как
0: свои...
1: Одну из пагубных привычек мы сегодня обсуждаем. Это лень.
0: Да, 8495-232-1632.

0: Бросать выгодно. Сначала курить, потом монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Ведущие утреннего шоу «Калина Райтран» принимают в прямом эфире звонок и спрашивают... это описание игры.
2: Да, ты чё, Кирилл?
1: Итак, дорогие друзья, знали ли вы, что бросать выгодно?
2: Да.
1: Особенно после того, как я сказал, что эта игра про семейные ценности. Но нет, разумеется, мы расскажем и покажем, как и что бросить курить. В первую очередь, помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там сейчас проходит классный конкурс. Победитель этого конкурса отправится на Курильские острова. Вот так ирония.
2: Звоните 8495-232-1632. У нас беспроигрышная игра. Если вы дозваниваетесь, вы уже 100% получаете либо умную колонку, либо часы. Умные часы. Все зависит от того, как мы бросим монету. Вы бросите курить, а мы бросим монету. Рассказывайте ваш опыт курения. Если вы курите, осуждать не будем. Наоборот, поддержим, как-то поможем.
1: Смотрите, если выиграете часы, можете шутить потом с коллегами. Типа, смотрите, пацаны, часы умные, а я нет. Ну что-нибудь такое. Да,
2: или если вы хохмач, или если выиграете колонку, допустим, можете говорить, а я счастливый человек, а счастливые часов не наблюдают.
1: Вот так вот. Бэйби-бэйби. И будете душой компании, и к вам люди потянутся. 8495-232-1632. У нас есть человечка. Алло, здравствуйте, привет. Как вас зовут?
2: Алло,
1: какой
2: привет.
1: Город вы представляете? Да, пожалуйста.
3: Алло.
2: Алло. О. Как тебя зовут?
3: Азат, набережный Челны.
2: Азат. Ну что, гоу курекать или ты не куришь?
1: Только честно.
2: Честно.
3: Нет, я не курю, честно.
2: И не курил никогда или бросил? Брат.
3: Попробовал в первом классе.
2: В первом классе. Видишь, сразу тогда понял, что это не для тебя. И всю жизнь продержался, и не курил, и не будешь курить. Правильно, Азат?
3: Да.
2: Все
3: даже
2: это
3: кальян не курю.
2: Вообще красава, и мы тебя поддерживаем в этом, потому что курить не надо. И надо, если вы курите, бросать. А я сейчас буду бросать монетку. Давай условимся, что решка — это колонка, а орел — это часы. Согласен?
3: Хорошо.
2: Все. Тогда я бросаю. Решка — колонка, орел — часы.
1: Да.
2: Я бросил монету. Итак,
1: внимание,
2: с набережных Челнов у нас получает... Решка! Колонку!
1: Ура!
2: Ура!
1: Азат, ты так рад, Азат. Правда ведь, Азат?
2: Умная колонка у тебя будет.
1: Раньше
2: сможешь подойти и сказать ей: включи новое радио, и она будет играть тебе новое радио. И ты как раз не будешь курить и будешь слушать новое радио. Молодец, Азат, поздравляю тебя.
3: Спасибо.
1: Какая яркая игра, веселая.
2: Но пинг высокий просто, поэтому...
1: Азат, ты как вообще? Ты
2: да там долго доходит.
1: Просто долго отвечаешь, да, это из-за связи. Все нормально, ты на работе, главное. Зачем я спросил?
2: Да.
3: За рулем.
1: А, за рулем.
2: За рулем. Ну ладно, брат, не вешай трубку, за эфиром поболтаем с тобой.
1: Но, кроме того, я хотел бы добавить, что... Забирай свой приз.
2: Да.
1: Бросать выгодно со всех сторон. Напоминаем еще раз, что сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте помогает жить без дыма.
2: Держись, Кирилл, просто. Держись, пожалуйста.
1: Можно я скажу?
2: Нет. Нет. Не надо.
1: Дыма?
2: Маликов!
1: Да, все равно не справился, черт.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: штанцах у дуры. Смешно?
1: Ну,
0: в штанцах как дура. В штанцах Артура.
1: А почему в штанцах сразу?
0: Ну а как еще данза переделать? Смешно. Вообще слово штанцы прикольно.
1: Штанцы, да. Панталоны.
0: Бабушка, что надеть? Ну, штанцы свои.
1: Штанцы, да.
0: Давай.
1: Эти панталоны.
0: Панталоны это бабушку ж носил.
1: Короче, я это интересный факт один узнал и вам расскажу сейчас. Вот мне, как это, я иногда поражаюсь, насколько там один человек может повлиять на то, как там все начнут это носить там или надевать, просто один человек когда-то. Я нет-нет посматриваю нашего коллеги с другой радиостанции, у которого там радиошоу про рэп, и, ну, по совместительству старого знакомого, Ярослав Грин. Uh-huh. У него в рилсах есть всякие рилсы там про интересные истории там из хип-хопа. Вот я рассказывал факт, какой первый коммерческий трек в истории рэпа был. Это я у него подсмотрел. И тут еще у него мне попался видос очень интересный. Подвеска, в которой рэперы гоняют, которая называется Jesus Peace, типа в переводе подвеска с Иисусом. Именно не крест, а именно вот образ. Откуда она пошла? Это Notorious B.I.G. носил, и он был популяризатором. Просто вот он один носил такие подвески, у него их по нескольку было. И все настолько этим проникли, что потом все начали это носить, представляешь? Вот просто был Бигги, и он такой, вот хочу такое носить. И все такие, вау, круто. И носят это до сих пор вообще. Все, я тебе больше скажу, у меня даже такая есть.
0: Да ты что?
1: Вообще.
0: Даже у тебя такая
1: есть? Ну потому
0: есть.
1: Что если ты рэпер, если ты прям рэпер, круто. Олдскульщик, или вообще ты, ну, на рэпе ты живешь, то у тебя, да, ну, обязательно
0: должна быть. Ну это некий инфлюенс, получается, произошел.
1: И я тебе больше скажу, вот Сэм у нас работал на студии 20. Кстати, у него тоже такая была подвеска.
0: Класс.
1: Jesus Peace.
0: У всех ребят такая подвеска была. Да я тебе больше скажу, у меня такая подвеска. Ты снял майк.
1: Снимай, ты у него там огромная такая золотая.
0: Да ты вот произнес фразу про рэп. Я 2 минуты жду, когда ты закончишь рассказ, чтобы сказать, что про рэп это про раб по-английски.
1: Про рэп, да.
0: Ой, ребята. Про рэп. Простите за все это.
1: На сленге тогда бугор.
0: Бугор, а это так называется, да?
1: Ну, бугор.
0: Бугор, про раб никто не говорит на стройке.
1: Да, и так говорят, но бугор тоже говорят.
0: Давай поговорим с слушателями нашими.
1: Давай, 8495-232-1632. Звоните, мы сегодня обсуждаем другую, как может показаться, пагубную привычку. Это лень. Но ученые все вроде бы как-то и говорят, что не такая уж это и пагубная привычка. Лениться полезно.
0: Но я бы ученым не доверял, потому что они сами знают.
1: Ну, откуда они знают, да,
0: ну, да, и плюс это... они на костре печеные.
1: Ну, итак, не все.
0: Да, здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, привет.
0: В основном в средние века.
1: В средние века.
0: Алло. Мы заболтали, как вас зовут, скажите еще раз, пожалуйста.
2: Евгений.
0: То есть Жека, правильно?
2: Ну, можно и так.
0: Ну, хорошо.
1: А ты где-то работаешь?
2: Бывает.
1: То есть ты, получается, работник Жека?
0: Молодец! Женьк, ты потом расскажи, друзья, обязательно смешно, чтобы шутка пропадать. Женьк, ну давай честно. Ты ленивый, вот, ну скажи, что ты как мы.
2: Ну, периодически, да.
0: Ты что, у тебя работает периодически, время от времени, ленивый периодически.
2: Ну, иногда, видимо, накапливается энергия, и надо ее куда-то выплескивать.
0: Ну, смотри,
1: это редко. Есть такие, иногда вызываются признаки СДВГ вот этого, знаешь, что ты лежишь, и тебе прям свербит что-то делать. Я знаю, что в такие случаи делаю? Я просто начинаю башкой стучаться об кровать просто, и сразу все проходит быстренько.
0: Ну, вот, допустим, но не сильно. Выходные, вот, да, там, долгожданные у тебя, и там вторая половинка говорит, слушай, а пошли в парк культуры и отдыха, ЦПКО. Жека, в ЦПКО, вот, да. Типа, в 11 утра, ты вот да. Как отреагируешь?
1: Или поехали в Царицыно.
0: Да, там такая усадьба,
1: да.
0: Ну или в Скорняково-Архангельск.
1: А вы там уже 8 раз были.
0: Ну, вот как ты отреагируешь?
2: Ну, я сделаю вид, что как будто бы этого не услышал.
0: Да, прикинешься мертвым,
1: да,
0: например.
1: Я сделаю вид, что я умер.
0: Или да.
1: И буду до конца
0: да.
1: Играть, пусть она скорую
0: или изобразишь наносной приступ эпилепсии, например. Да. Вот чисто наши
2: ну,
0: трюки.
2: Ну, на скорой можно без пробок доехать, да.
0: Да.
1: Вот. Ну, короче, ты в целом больше ленивый, да, как мы?
0: Ну, он сказал, да. Время от времени,
1: ну,
0: плюс-минус.
1: Ну, давай, вот смотри, насколько ты ленивый человек. Вот представь, что у тебя отпуск 2 недели. Что ты будешь делать?
2: Так.
1: Основной план ничего. У тебя какой? Полежать,
0: ничего,
1: правильно?
0: Ничего, уже
1: красава.
0: Ближе.
2: По факту.
1: Красава, просто полежать. А то они, знаешь, у них как бывает, у них только отпуск с понедельника, а они уже в пятницу вечером после работы, блин, прикинь, на самолет куда-нибудь, и они уезжают. Вот им
0: Жек, Жек, а давай в отпуск поедем в Геленджик на машине и потратим 200 тысяч.
2: Давай.
0: А чё?
2: А твоей, я так понимаю.
0: Нет, ты за рулем. В смысле? Ты за рулем, конечно же, всю
2: дорогу. Нет, я же ленивый, я не могу за рулем.
1: Не получится.
0: Ты же испугался на мгновение, не согласился.
1: Ну, возьмите Димана, может, он согласится.
0: Да не, налога не поеду никуда. Только до заправки. Так, 8495-232-1632. Спасибо, Жека.
1: Спасибо, Жека. Да.
0: Спасибо, Жеку.
1: Ты мог к нему обратиться по поводу кварплаты.
0: Да, кстати, да, я вчера... Знаешь, что мне выяснять? Почему отопление... Мне за отопление начисляются даже летом 3000.
1: Ну, там же разбивают.
0: Я не знал, клянусь. Вот я только вчера... Мама мне рассказала, да.
1: Ты не знал, что разбивают?
0: Я не знал. Ну, просто в Липецке у нас сразу там, типа, только зима, сразу 17 тысяч долларов на тебя падает.
1: Ну, так оно бы и было. Так бы оно и было, если бы...
0: А тут я думаю, что это? В июле трешка уже собрался идти, так сказать, управляющий. И потом мне сказали, тихо.
1: Конечно. Но это чтобы ты не платил летом 2000. А зимой 15 тысяч. Блин, разбиваешь, реально,
0: вот живи,
1: там...
0: век живи, век учись, как говорится. А где звонки-то? Никого нет.
1: Так им лень всем звонить.
0: Ну тогда логично. Нет, кто-то там есть, какой-то живчик добрался до нас. Итак.
1: Такой кредит называется, кредит на отопление, по сути.
0: Получается, да, рассрочка.
3: Офигеть, ребятушки!
1: О, здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Надежда, я из Хабаровска.
1: Надежда? Из Хабаровска издалека. Что, как у вас там хабаровские дела? У вас же уже конец рабочего дня.
3: У нас жутко влажно. Да, у нас сейчас 5 часов почти.
1: Жутко влажно, опять Чермаков приехал в город. С концертом.
0: Нормально. Так, ну вот с девчонками мы еще не разговаривали про лень. Значит, Надежда, ленивые?
1: Да, девочки любят не лениться, наоборот.
0: Девочки уже у нас активные, у них всегда есть мысли какие-то. А ты вот какая, Надь?
3: Ребят, ну, я сетевой предприниматель, и у меня гибкий график работы. Вот чисто на дисциплине. Проснуться, поработать... Но это очень сложно себя дисциплинировать, поэтому я больше ленивая.
1: Что
3: я
1: значит сетевой предприниматель? Типа у тебя вот эта ячейка, ты в Эйвоне где-то работаешь?
3: Да, как раз там я и работаю.
1: Вот это я просто угадал. И что? И получается, ты сейчас мы договорим, и ты будешь нам предлагать продукцию купить, правильно? Или этого не произойдет?
3: А если можно, то легко.
1: Да нет, вообще-то...
0: Да нет!
1: Не, просто раньше, когда прям бум был вот этих вот сетевых, и все там ломились в них работать, абсолютно, если у тебя есть друг какой-нибудь, каждый раз это происходит. Ну, вообще нормально, купи вот это вот.
0: Слушай, я начал этим заниматься просто, чтобы для себя косметику там в первую очередь там брать, ну и потом со временем просто еще там, ну, друзьям там...
1: У меня столько друзей в ЧС улетело после фразы «Купи Energy», нет. Я сразу же «До свидания». Спасибо за дружбу. Так, ну и вот, и в итоге, ну, ты как поработаешь, столько и заработаешь, поэтому тебе не получается лениться.
3: Ну, на самом деле, да. Вот сейчас, например, лето, это сезон проспектинга, это сезон выйти на акции, вот эти стойки, знаете, как раньше было.
1: Ага.
3: Сейчас, конечно, люди реагируют на это немножко, ну, уже устали от этого, но, тем не менее, это работает. То есть пристаем к людям на улице, даем пробные образцы, даем каталог, это все еще есть.
1: Ну, кто средний вот такой человек, который клюет на такую мульку на улице? В основном же пожилые какие-то люди, вряд ли... Ты к шкалатрону подойдешь, он такой, классный крем.
3: Да, все-таки больше это миллениалы и постарше, так скажем, наша целевая аудитория.
1: Мне всегда было интересно, вот ты по торговому центру идешь, к тебе подбегает какая-то женщина с какой-то нишевой парфюмерией, на которой даже этикетки нету, и такая, понюхайте, идите, вот там вот у нас, посмотрите на стенде. Кто эти люди, кто туда ходит?
0: Я иду и нюхаю.
1: Да?
0: Мне вообще говорили, что-то дают, понюхай, нюхай.
1: Да? И они идут, выбирают эту нишевую парфюмерию, реально, у которой даже этикетки нету на баллончике. И они там, вот это запах, вы можете купить это за 200 рублей прямо сейчас.
0: Ну да. Работает же человек, дело идет, значит, есть такие люди.
1: Да?
0: Да.
3: Конечно.
0: Мы просто привыкли судить по себе. Если мы так не делаем, значит, никто не делает.
1: Нет, я предполагаю, что если это есть, значит, это есть. Но есть и люди в таком случае, которые идут и такие, на столбе написано, только сегодня рядом с ДК «Кристалл» турецкие шубы по скидке, и они прутся все тоже туда.
0: Да? Ты что, турецкие
3: шубы? Да, или норвежские пуховики.
1: Да. И вот это вот магазин, который сегодня работает, а завтра ни его нет, ни ИП этого нет.
0: Главное не вестись на чехословацкий трикотаж. Там, скорее всего, лажа какая-то будет.
1: И на югославские стенки. И на это, как его, на что-нибудь из Республики Заир.
0: Спасибо большое.
1: Да, спасибо.
0: До встречи.
1: До свидания.
4: Ты услышишь? слышишь первым. Новое радио.

0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио. Супер хиты, супер новинки на базе. О том, что у нас сегодня гость, я узнал буквально 3 минуты назад.
3: Зато потому что я не смотрю.
2: Удивление. Приятный реальный сюрприз, потому что это мог быть кто угодно. Но пришел очередной раз Степа Марсель.
4: Не только не Илья Киреев, получается.
2: Ну почему нет? Кстати говоря, Илья Киреев у нас не был ни разу.
4: Мы просто говорили о Илье Кирееве, потому что он настолько круто поет,
3: что ни разу не был, поэтому у нас в эфире.
2: Ни разу не был. А есть пул артистов, которые круто поют, но они вот Стас Сацура, кто там еще? Макс Лоренс, да. Люди, которые остались на припевах, к сожалению, как-то вот.
4: Вот это, кстати, вообще обидненько звучит.
2: Обидненько, но, к сожалению, это так и есть.
3: Ну, вот, ты заметил, что
4: знаешь, где он остался? Ладно. Где остался этот, как ты сказал, кто это? Макс Сацура и Макс как он?
2: Макс Лоренс.
4: Макс Лоренс остался возле дома твоего.
2: Да, я же говорю.
4: Возле
2: вот,
4: дома
2: это
4: твоего.
2: Это люди, которые подарили нам кучу крутых припевов, но, к сожалению, да. Вот...
3: как будто они чуть-чуть в тени на втором плане. Ну, да. Вот, зато хотя... мы про них по радио говорим, да, чтобы люди знали.
2: Из таких песен в том-то и дело. Проблема в том, что запоминался-то в основном припев же.
4: Вот, естественно. Вот. Там, тем более... Там вообще в этой песне, о которой я говорю, там же на самом деле Бьянка еще.
2: Да.
3: Это вы про «Лебединую»?
4: Да.
3: «Лебединая» что? Песня Марселя сегодня прозвучит в эфире.
2: Степа Марсель у нас в гостях сегодня. Всегда реально, бро. И мы как раз, мы недавно еще с Кириллом вспоминали вообще в целом питерскую школу. У Крипла крутейший трек с Lil Kate вышел. И мы его даже несколько раз ставили в эфире, потому что вообще...
3: Грустненький такой, красивый, слышал, наверное.
2: «Небо надо мной» называется. Вообще круто.
4: Это вот Lil Kate... Глеб, все вот. Раньше у Lil Kate была группа Twice вместе с моим другом Левой.
2: Левой Twice'ом, да.
4: Вот Катюха тоже знает очень-очень давно. Вот, собственно говоря, тоже питерская школа. Но на самом деле они, знаешь, откуда? Из Магадана.
2: Да, они... И ты питерская школа, но тоже откуда ты? Далеко.
4: Да, я из Наринмара.
2: Это...
3: Ну, то есть это далеко. Ряженые вы питерцы, получается, да?
2: Да, не питерские.
4: Почему? У меня прописка санкт-петербургская уже очень-очень давно, поэтому...
2: У меня тоже, я всегда показываю. Сантьяго де Куба, пожалуйста.
4: Кстати, подождите секундочку, я же забыл, я как всегда, подождите, скоро ведь очень знаменательный день.
3: Что, зенитовский шар сейчас наденет? Ну, естественно.
4: Конечно,
3: ну, господи.
2: Красава.
3: Ну, давай,
4: всегда
3: давай.
4: Рядом с Кириллом.
3: Да, я хотел ведь принести нашу розетку, но не стал.
2: Розетку.
3: Ну, слушай, 18-го посмотрим, кто как бы молодец. Ты там будешь?
4: Саня Соболев сказал, что накидает.
2: Ну, сейчас 2-1 у нас получается. Я-то тоже из Питера, Кирилл, поэтому...
3: Нет, пусть победит красивый футбол, зрелищный.
2: В следующий раз, когда Федук придет, вы, может, или Саша СТ, вы, может, и...
3: Ты что, там выступаешь или что?
4: Я не выступаю, там у меня, на самом деле, дела даже не успевают поехать, честно. Но питерская бригада едет наша, из пацанов, там, Антон Бандерас... Ребята из «Зенита», вот, вчера созванивался Саша Соболев, он сказал, все, мы выиграем стопудово.
2: Ага. А что, объясните мне, матч будет «Спартак-Зенит»?
4: Суперкубок, игра будет, игра будет.
2: А, за суперкубок?
4: Да, суперкубок.
2: Типа это
4: будет.
2: Кто выиграл в Кубке России в чемпионате?
4: Да.
3: В Нижнем Новгороде будет большой футбольный праздник.
2: И что, прям тайно, кто победит, что ли?
3: Все, ладно, не пухните оба, давайте это самое.
0: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Новое на новом. Гаязовс Бразерс. Санта-Лючия.

0: 1 плюс 1.
1: Степа Марсель у нас сегодня в гостях. Поговорим про музыку. Я надеюсь, даже попоем что-нибудь.
2: Да, потому что про футбол еще говорим.
1: Говорят, Степа там вчера где-то пел на другой радиостанции или где-то.
2: Так что ты что, на другой радиостанции пел? Ты хочешь? Офигел? Спокойно, значит, вчера
1: с тобой Кожевой мы вспоминали.
3: Ты что, вообще поешь? Вообще?
4: Ничего.
3: Вы с микрофонами включили, не знаю.
2: Да включили, ты просто не в тот говоришь.
1: Вообще.
2: Раз. Ладно, сделаем вид, что мы не слышали. Расхаживает он на другие станции.
1: Мы вместе с одного года.
3: Это была интернет.
2: Ну все, ладно, тогда да. Слушай, а ты затронул свою футбольную молодость. Ты гонял на выезда или что? Вот какая у тебя была
3: молодость? Нет, я не гонял на выезда, но я ходил всегда на Петровский стадион, всегда, когда у меня была возможность. Ну почти что каждое воскресенье, на самом деле.
2: То есть ходил на футболистов, с которыми сейчас дружишь, да, насколько я понял?
1: А сейчас на Петровском происходит что-то или они просто...
2: Ну я думаю, играют, да, другие команды. Питерские другие команды.
3: Молодежка, например.
2: Кто твой самый большой дружочек из футбольной тусы?
3: Ну Игорь Денисов, наверное. А сейчас Александр Соболев.
2: А где вот вы с ними? Ну вот с Денисом, вот как вот ты познакомился?
3: Слушай, с Денисом познакомились мы совершенно случайно в день, когда «Зенит» стал, значит, чемпионом...
1: Кубка УЕФА?
3: Не был не Кубка УЕФА, а чемпионом России. Значит, и тогда еще Бухаров у нас играл, значит, Быстров.
2: Ну, скажи, тогда мы что, бухали?
3: И день рождения, это был Саша Киржакова, собственно, на этой вечеринке мы познакомились.
1: Прикольно.
3: И после этого стали дружить, и много лет дружили, ну, до тех пор, пока он не переехал в Москву. Сейчас он вернулся в Питер, поэтому мы снова возобновили отношения.
1: Угу. Вот по таким тусам Степа ходил.
2: Все равно я не помню, как они познакомились. Вот
3: на день рождения Киржакова.
1: На тусовке, где все играли...
2: А с Киржаковым как познакомился?
3: А с Киржаковым познакомился там же. Ага. Он просто был фанатом Марсели, собственно говоря, и пригласил.
1: Он бы со всеми зенитовцами дружил, просто с Ким Дон Джином было тяжело найти общий
2: язык. Чисто из-за барьера. Ладно, я ему голову втираю, он меня только...
3: Я пытался объяснить ему на палочках.
1: Да.
2: Так, ладно, что в музыкальной жизни происходит?
3: Слушай, пишу новые песни. Вот вышла новая песня, вообще считаю, что супер-мега-хит, который...
1: Ну, еще бы ты сказал.
2: Это, конечно, скользкая дорожка.
3: Слушай, на самом деле меня, потому что она волнует, действительно, очень... Это редко такое бывает, что прямо вот я кайфую, наслаждаюсь моментом ее выхода, и вообще... Представляю, как через несколько дней, 17 июля, в Флагштоке в Питере, я буду впервые ее исполнять, и как народ будет качать, я просто прямо вижу, как это будет.
2: Это будет концерт
3: и,
2: у тебя.
3: Да, и с этого начнется большая дорога.
1: Ну, послезавтра спишемся тогда.
3: Давай, конечно.
2: Давай, нормально, ты как вскользь рекламируешь, знаешь, 17 июля, Питер, Флагшток, это открытый какой-то фильм.
3: Да, это open-air концерт, будет отличная погода.
2: Ты споешь новую песню и уже полюбившуюся миллионам.
1: Новая песня же рискованная, ее еще не все успели выучить, поэтому, может, и не будут качать.
2: А где продвигать-то? Только на таких мероприятиях.
3: Давайте я пообещаю в эфире нового радио, что я сниму со сцены во время исполнения этой песни, сниму вам кружок.
1: Давай.
2: А ты на всех радиостанциях так обещаешь?
1: Нет. Степа наш друг.
3: Я же на другие не хожу.
1: Во-первых. А во-вторых, я же знаю, они ходят на другие радиостанции, они там сухо общаются.
2: Да, да, без интереса.
1: Нехотя на вопросы отвечают, а тут мы...
2: Иногда путают радиостанции, говорят, новое радио в эфире другой радиостанции. Ой, извините.
3: Я хочу сказать, новая песня.
2: Да.
1: А мы сегодня послушаем, да, новую песню?
2: Конечно, по-любому. Мы ее можем прямо сейчас послушать.
3: Давай,
2: не терпится. Ну, представь.
1: Конечно.
2: Давай, Марсель, представь.
3: Я представляю, смотрите, она начинает играть.
1: Да.
3: И сразу же с первого припева я поднимаю руку и перед припевом говорю: «Питер, дайте шуму!»
2: Репетируем, пробуем.
3: Вот сейчас мы репетируем, смотрите. Народ, 3000 человек, Флагшток.

0: тобой живу. Целого мира
1: мало. И вот здесь уже все подготовлены.
2: Конечно.
0: Ну что, мы

0: Хочу, чтобы ты знала, я только тебя люблю. Он прям мне в глаза смотрел. А я их уводил стыдливо.
1: Ну, неловкий момент произошел.
0: Что это, мужская дружба, вот и все.
1: Я сейчас вспомнил одну историю. Вот Степа, Марсель, это такой представитель романтической части Санкт-Петербурга. Но в нулевых, в середине нулевых, была еще и другая часть Санкт-Петербурга, где были тёлки, тачки и все такое. Потому что очень был популярен R&B тогда русский. Были группы «Братья Прат», «3XL Промо», где там все тёлки, там и прочее. И я недавно нарвался на видео, где в Санкт-Петербурге проходило мероприятие какое-то городское, и, видимо, там пели городские группы, и выступала там группа 3XL Promo. Ага. Я не знаю, что это за мероприятие было какое-то, короче.

0: людей спасают поезда. Тю, тю.
1: Да, у них были романтические, но в основном там было «Пьяный мастер уже здесь, ма, цель одна — свести тебя с ума, это мое кунг-фу».
0: Мастабас, Слава Фактор, всем привет, пацаны, люблю
1: привет,
0: вас.
1: Привет большое вам.
2: Да, привет.
1: Спасибо за
2: привет,
1: детство.
2: Привет, пацаны,
1: да.
2: Тоже
1: спасибо
2: там,
1: за
2: да.
1: детство. Как это? Радиостудио? Радиометро?
0: Радиометро 102.
1: Да.
0: Не будем говорить.
1: Да.
0: Не говорить.
1: Это была питерская радиостанция, и там прям крутили.
0: Прямо R&B.
1: Да. R&B такой русский. Когда это время, когда вот вышел только альбом «Город дорогу», «Центр», а в Питере пока еще тачки тёлки
0: Тимати
1: были.
0: Тимати в клубе, да?
1: Да, да, да. Так что
2: на вот радиометро это... не ведущий, а машинист. Ну это ладно. Все, ладно, все. Ребят, все. Ну это, ну как бы...
1: Да.
3: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
4: «Не дудь».
5: «Не дудь».
4: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
3: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
6: Привет.
3: В какой-то период ты подпропала.
6: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
4: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
5: Слушай на всех аудиоплощадках.
4: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
5: Ведущий Никита Никитин.
4: «Не дудь».
5: 18+.
4: Реклама.
7: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
9: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7. Район Гринхауса.
4: Рекламная служба Нового Радио Киров. 730-90-0.
10: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно? Кому ты звонишь? А может, ревную? И мысли несет? Да ты что-то знаешь. Но это не все.

0: 1 плюс 1.
1: Степа Марсель у нас в гостях, помимо концерта, который Степа анонсировал в Питере, у тебя еще и в Москве концерт будет, правильно я понимаю? Но там не получится так поорать «Москва, дайте шум»,
2: да, потому кстати, что... Да, кстати, ты не ори «Питер, привет» в Москве.
1: Да, это... да нет, там и «Москва, дайте шум» не получится поорать, потому что концерт в клубе 16 тонн, а там 50 человек вместимость.
3: Вот нет, такая вот меньше, шутка. Меньше, 45.
1: Меньше, да.
3: Ну, то есть, как обычно, как твои концерты.
1: Ну, да, да, да. Нет, у нас вообще-то было 200 тысяч.
2: Ну, как у нас, у Нового радио.
1: Ну, у Нового радио, да.
2: Но Артем предпочитает думать, что это на него пришло.
1: А Степа Марсель в том году тоже же выступал у нас на Движе.
3: Да, выступал.
1: Новое радио. Вообще здорово было. Так что, Степа молодец. Я надеюсь все-таки, что Степа сегодня попоет. Предубеждение и гордость хотелось бы. Как ты? Тебе не надоедает песни старые свои петь на концертах? Или ты нормально относишься к этому?
3: Вообще, я на самом деле обожаю свои песни, потому что странно будет, если я их не буду любить. Но они мне хорошие, поэтому они не надоедают. И «Предубеждение и гордость», например, раз ты привел такой пример. Эта песня, мне кажется, это бессмертная. Ее все очень любят.
1: Да.
3: И люди, и коллеги, и в принципе все, и взрослые, и старый млад. Поэтому эта песня, даже если я ее никогда до этого не слышал, после первого прослушивания она сразу в сердечко залетает.
1: Ну я вот так, конечно, я не знаю, не хочется говорить так прямо. Ну, «Предубеждение и гордость» для меня такая же песня по значимости, наверное, как «Крэк нежность». Что-то примерно из этой же серии. И из этого же, из этого же времени, да, насколько я понимаю.
3: И из этого же времени, из одной тусы, как бы все.
1: Да. Наверное, еще и из одной студии.
3: И из одного города.
1: Из одного города, так что.
2: Ты там еще новую версию клипа, да, выпустил к свадебной?
3: Свадебные песни, да. В честь десятилетия выхода этой песни.
1: Решил.
2: Ну, а ладно, ты все юбилеи своих песен отмечаешь.
3: Да, слушай, мне нравится.
2: Да, 5 лет назад «Предубеждение» вышло.
3: Это хороший инфоповод, понимаешь, да, на самом деле.
1: Ну, понимаешь, когда ты можешь отмечать юбилей десятилетний своих песен, чтобы не отметить уже, как будто бы.
3: Лишний повод собраться.
1: Ты знаешь, в какой день вышла твоя песня? То есть ты помнишь прям...
3: Настя же следит все этим, понимаешь?
1: Сколько вы работаете уже вместе?
2: Настя, сколько?
3: 15 лет, по-моему, уже.
1: Больше 15 лет, да. Больше 15 лет?
2: Офигеть. Что ты еще ему напоминаешь сделать? Там, зубы почистить с утра, там.
3: Ну, на самом деле, Настя почти все напоминает мне делать. Она, как бы, во-первых, всякие... заставляет меня отвечать на всякие интервью. Она знает, что я не просыпаюсь раньше 15:00.
2: То есть сегодня прям праздник, да, получается?
3: Ну, сегодня праздник у ребят.
2: Да.
3: Сегодня
2: будет Степа.
3: Не помнишь, что был прикол? Сегодня праздник у девчат. Сегодня инквизиция. Ага. И щечки девичьи горят.
1: Такая средневековая.
3: Горячая шутка.
2: Тёмы Марселя слушаем еще, потому что мало одной песни. Целого мира мало, получается.
1: С Юлианой Карауловой.
2: Так.
3: С Крэком.
1: О, ну, наверное...
3: Да.
1: Да.
2: Так, ладно.
1: Есть.
3: «Предубеждение и гордость», давайте включите, я могу попеть хоть.
1: Давай. Не, мы хотим под минус.
3: А минус есть?
1: Думка, мы сделаем. Ты что, там нейросети, они там сейчас...
2: Сейчас, ты знаешь, новые технологии вот это внедрились. Сейчас можно...
1: Технологии! Время сильно прошло, когда вы со времени, когда вы у Марата на кухне писались, время прошло с этого, да.
3: Я хочу передать привет, знаю, что он... Куда смотреть, туда смотреть.
2: Никуда, это радио.
3: Ксюшенька, я тебя очень люблю, малышечка моя родная. Скоро вернусь, уже буквально через пару часов. С парнями сидим, поболтаем. Вот. Так что жди.
2: Сейчас еще мне буквально нужно 30 секунд. Просто спроси что-нибудь у Марселя.
3: Как дела, Тёма? Как у тебя дела?
1: Ты знаешь, нормально. Вот вчера коррекцию сделал, теперь вот вижу.
3: Теперь я не вижу, сразу жизнь лучше стала.
1: Наоборот, сейчас вижу чуть лучше. И пока не могу сказать, нравится мне это или нет, потому что вижу все людские изъяны, людские пороки, вот эти всякие прыщи и все в таком духе. Поэтому, конечно.
2: Ну, Марсель тебе как?
1: Марсель нормально.
3: И это только на тебе.
1: Да, Марсель нормально. Для 15-летнего человека он выглядит прям нормально. Все, а сколько тебе сейчас? Больше 40 же уже,
3: нет,
1: да?
3: 39 лет.
1: 39, но все равно уже почти 40. Офигеть! Да. И ты занимаешься музыкой лет 20 или больше?
3: Да, да, группе вот 21 год уже пошел.
1: Да? И Митя с вами с самого начала?
3: Конечно, конечно.
2: Да, мы в хай-фай они как раз начинали.
1: Это на самом деле, да, Степа, это Митя Фомин просто.
3: Да, просто я очень хорошо кушаю и плохо выгляжу.
1: Давно дома был, давно домой ездил. Я потому что смотрю со сторисы, ты иногда выкладываешь родителей, так как-то по-теплому, добро, все очень здорово.
3: Ну, родители просто приезжают на зиму в Питер, вот, а в Наринмаре, получается, я был последний раз.
1: Почему? Потому что там очень холодно.
3: А просто один раз, да, там холодно, и один раз они попробовали перезимовать в Питере и поняли, что, о, а что, можно было так вот?
1: Ага.
3: без снега.
1: А сейчас они потом узнают, что можно перезимовать в Таиланде.
3: Ну, кстати, я что-то, я не знаю, не хотят они никуда лететь за границу, никуда хотят вот по
1: России. Правильно. Почему ты в Питер не перевезешь их? Они сами не хотят?
3: Они живут в Питере сейчас.
1: А, в Питере? В смысле, вообще насовсем?
3: Ну, как бы, да, насовсем живут в Питере. Они скорее в Наринмар летают просто как бы на лето. Ягоды пособирать,
1: мороженое. А ты зачем туда ездишь? Просто на малую родину?
3: Я выступать туда езжу в основном.
1: Как принимают там?
3: Супер вообще.
1: Да?
3: Последний концерт был в Наринмаре на юбилее округа. Мы выступали, и кто там выступал после нас? После нас выступали, по-моему, братья Гримм и Ани Лорак.
1: Ага.
3: А перед нами выступала группа Трити.
1: Ага.
3: Вот. И после нашего выступления, там, показывают, дрон прислал видео с дрона, короче, с площади нашей, площади Ленина. И после нашего выступления просто полплощади просто ушло. Так, немножко неловко было,
1: обидно,
3: на самом деле.
1: А есть еще какие-то известные жители Наринмара? Какие-то... Кто еще, помимо тебя?
3: Слушай, не знаю. Подожди. Олег Трофим, режиссер «Майор Грома».
1: А, прикольно.
2: Да, там Олег много Трофим. Кто. Майкл Дуглас из Наринмара.
3: Не, ну мы с Олегом вдвоем самые известные люди, писали.
1: Угу. Ну... А причем, что? Ну, город же небольшой, поэтому...
3: Да. Наринмар, мой Наринмар, городок невелик и немал. У Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Вот такая песня.
1: Здорово.
3: Это, на самом деле, был советский такой хит, очень большой. И когда кто не спрашивает, из какого я города, я говорю, Наринмар, и взрослые говорят, о, знаем такую
1: песню. А, кстати, вот реально, когда тебя спрашивают, откуда ты, это отвечаешь, Питер или Наринмар?
3: Ну, смотря в какой ситуации.
1: Смотря, если спрашивают в Питере, отвечаю из Питера, если в Наринмаре, отвечаю из Наринмара.
3: Если спрашивают, как бы, сейчас когда спрашивают, просто, типа, вы откуда? Мы обычно говорят не так, вы типа, в Москву когда поедете? Ну, мы же не из Москвы, мы из Питера. Вот, в такой, а когда дальше уже начинает разговор, то рассказывают дальше, что я же, на самом деле, родился на острове Калгуе, в Баренцевом море. Это в Ненецкий автономный округ. А Наринмар — это столица Ненецкого автономного округа, после которой, ну, которой я в 6 лет жил.
2: Ну что ж, дорогие друзья, итак, пришло там время послушать какую-нибудь другую песню, потому что с нашим интернетом как бы все так быстро, как раньше.
1: Ого! Заработало!
2: Вот это да! А нет, все, рано я радовался сейчас. Просто оплатили интернет ровно на 4 секунды. Сейчас пока здесь. Оп, еще.
1: Еще 4 секунды.
2: Я докидываю деньги.
1: Подожди 40 минут, пока прогрузится. О, все. Сейчас мы подождем, пока прогрузится. Надо было на ночь ставить.
2: Да, на загрузчик.
1: Утром бы, да, скачали.
3: Надо под гитару.
1: Да давай подождем пока. Поставь какую-нибудь другую на конце эфира споем.
2: Теперь он мне пишет сейчас еще 10 секунд. Говорит, подождите.
3: Достаточно нам.
2: Еще рано.
3: Дальше уже не поймаю так ритм.
1: Да.
2: Это когда музыкантам мне эту зарплату не выплатил.
1: Ну давай, давай я попробую за минус.
3: Банальных драм.
2: Все, пошло, жопа,
3: поехали. Марсель. Новое радио.
2: Новое радио, дайте шаман.

0: волшебства.
1: Я-я-я. Я-я-я. Yeah.

0: волшебства. Мурашки всю песню.
1: Дай бог здоровья тебе за такие
0: песни. Мурашки всю песню, реально.
1: Все, передохните.
0: Все, реально, да. Вообще, молодец.
2: Песня может остаться в плейлисте у друзей. А может, зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Один плюс один.
1: Стёпа Марсель, так приятно всегда, когда он приходит. Мы за эфиром вспоминаем старую питерскую тусу, в которой я еще был ребенком, но постепенно уже начинал входить. А Стёпа как раз вот оттуда. И с тех времен он всех этих рэперов помнит, и сам этим рэпером и был, и с ними со всеми тусовался.
2: Еще, за эфиром мы еще сидим кислые и тухлые, а когда Стёпа приходит...
1: Когда Стёпа приходит, всегда болтаем.
2: Он заносит килограмм экстравертности вот этого ящика, и приходится на его волну настраиваться.
1: Конечно.
3: Я из Питера везу, понимаешь?
1: Да.
3: Поездом.
1: Да, знаем.
3: Что еще ты привез из Питера? Оставляю у вас экстравертность, а поэтому обратно самолетом спокойненько летим.
1: Самолетом в Питер.
3: Да, конечно, конечно.
1: Ты сейчас после эфира сразу на самолет?
3: Да, да. Я же на самом деле всегда, когда к вам приезжаю, как правило, это вот чисто как на маршрутке. Я приезжаю, бывает, что сейчас приехал поездом, а в основном прилетаю на самолете, еду сюда. Здесь вот в туалете у вас чищу зубы.
2: Нет, реально, подожди, Степа приехал на эфир, что ли?
1: Специально на эфир.
2: Ты на эфир приехал?
3: Конечно.
1: И не опоздал, тут люди из соседнего этого.
2: Блин, это так вот, как будто бы...
1: Так, а ты человечек мелочи, заплатил за билеты.
2: Ты заплатил, чтобы прийти, конечно, утром рано встать.
3: Офигеть. Это же любимое новое радио.
1: Офигеть.
3: Это информационное, между прочим, информационные партнеры нашего концерта 17 июля во Флагштоке в Санкт-Петербурге, большого нашего опен-эйра. Поэтому с удовольствием всегда новое радио, тем более к вам, пацаны, приезжают.
1: Степа сказал, в Питере много слушают новое радио, постоянно сталкиваются.
2: Вообще, это приятно.
3: Правда, абсолютно.
2: Привет.
3: Да, да, кстати, вот прямо сейчас я уверен, что люди едут в машинах, слушают по дороге на работу, и передайте привет Санкт-Петербургу.
1: Да, ребята, я Питер, меня сделал таким, каким я есть на самом-то деле.
2: Так, да. Так, у нас последние спасибо. Там 4 минуты, давай что-то о человеческом. Какой-то отдых у тебя планируется, что-то куда-нибудь отскочишь, там погреть кости.
3: Слушай, сейчас нужно пока сезон летний отработать, концертный самое главное, а потом уже можно и отскочить, и отдыхать, и ехать, вот. Не знаю, с Ксюшей куда-нибудь обязательно поедем, что-нибудь придумаем.
1: Но в Нарьян-Мар, например.
3: Нарьян-Мар ходно, мне кажется, сейчас.
1: Да.
2: Ну, а ты как любишь отдыхать? Как, типа, посмотреть что-нибудь или почилить на берегу просто?
3: По-разному. Почилить на берегу не очень люблю, но вообще я люблю путешествовать, конечно, на самом деле.
1: Да, Степа экстраверт, конечно, ему. Степа вот из тех людей, которые в воскресенье утром мы сегодня обсуждали, просыпаются, пойдем куда-нибудь сходим. Вот это Степа, я уверен.
3: Это если кто-то мне звонит, понимаешь? Тогда, а так-то дома я люблю полежать вообще спокойненько, да.
2: А ты не думаешь, что в этот момент ты мог бы там песню написать или что-нибудь там?
3: Думаю.
2: Не винишь себя?
3: Думаю, виню, постоянно, каждый день виню, но потом уже наступает 3 дня, я уже только проснулся.
1: Ага. Оно первые дни, это знаешь, как первые дни в отпуске. Ты такой чувствуешь, что ты прогуливаешь работу, а потом уже нормально.
3: А потом привыкаешь, знаешь,
1: конечно, и уже... А не боишься, что вот эта рутина может засосать, и ты в какой-то момент такой перестанешь песни писать вообще?
3: Слушай, ну вообще такого не бывает, потому что я почти что каждый вечер пишу какие-то песни, набросочки разные совершенно.
1: Оно у тебя само рождается, или ты заставляешь себя иногда писать?
3: Я вообще не заставляю, совершенно не заставляю, потому что понял, что заставлять себя невозможно. Ну, по крайней мере, в моем случае. Заставить невозможно писать песни. Только получаются хорошие песни, только если действительно пришло, и все по кайфу.
1: Как у тебя это происходит? Ты, допустим, нашел какой-то биточек случайно на Ютубе и пошло?
2: Ну, типа музыка сначала приходит,
3: да,
2: или слова?
3: Биточки-то я не ищу на Ютубе. Я могу услышать какой-нибудь там, например, сэмплик, или в голове что-то придумать, сесть за комп, начать что-то играть, наигрывать. Вот.
1: И сразу Митя саксофон нужен, он приезжает.
3: Ну, это уже на следующий день, когда... Это, как правило, бывает ночью, потому что... Я вот Настя не даст соврать. Я часто бывает ночью, в 3-4 ночи присылаю какие-то демки. Просто туда к нам в чат. Вот, и, собственно говоря...
2: А почему ты всегда ночью, да, к творчеству тянешь? Нет сегодня... такого, что я в час дня написал песню сегодня.
1: Мы сегодня обсуждали это с Кириллом, что как будто бы самые крутые песни, ну, по крайней мере, что касается рэперов, они записаны были так, что ребята просто собрались на студии потусить, там, поиграть в Xbox, потом кому-то что-то пришло, все быстренько накидали, с бумажки записали это, и все, и выстрелило хит, все.
3: Помнишь, был такой у нас большой сайфер, такой большой был, на трек «Карандаша», это нормально, где там участвуют все просто... Ну, буквально там все участвуют.
1: Сайфер — это когда трек, где 8 или 10, там больше людей.
3: Да, там все вообще, в этом треке абсолютно все. Куча совершенно народу, которые в реальной жизни
1: никогда бы не записались.
3: Но вот так вот, так встретились что-то там туда-сюда.
1: Да-да-да. И все, и собрались. По приколу просто записать, и оно выстрелило. Да. Я помню, сайфер был «Я рэп у Стима». Вот это такой один из самых главных. Так, что, давайте подытожим. Степа, концерт в Питере
2: 17 июля «Флагшток». И 23-е 16 тонн в Москве. 23 сентября.
1: И фестивали, наверное, какие-то.
2: Сейчас еще Настя подсказ. Настя, да ты к микрофону подойди, скажи.
1: Подходи, конечно, не переживай.
2: Что ты уже 500...
4: Новая песня.
3: Конечно. Самое главное, что хотел сказать, новая песня, которая вышла буквально 2 дня назад. Это легендарное возвращение легендарной группы «Марсель», ее скромного солиста. Вот, называется «Марсель, мира мало». Обязательно послушайте, согрейтесь теплом и просто будьте счастливы.
2: Давайте ее послушаем, у нас немного времени осталось. Она, правда, классная. Я считаю, что второй раз можно ее поставить. Она вот совсем недавно, да, вышла? В пятницу?
3: Да.
2: Ну все. Ну, мне кажется, нам надо ставить ее.
1: Да, прикольно.
2: Спасибо тебе, Степ. Дай бог тебе здоровья и сил.
3: Нам тоже, пацаны. Давай, пока. Мало.
2: Давай.
0: Рассказать, как сильно тебя люблю. Хочу, чтоб ты знала. Я только тобой одной, только тобой живу. Позволь мне быть рядом с тобой. Укрывшись под плед,
1: Степа, только на Кирилла не смотри в этот раз. Смотри на Райт Раза.
0: Не было лета, зато я был рядом с тобой. Позволь мне остаться собой, пока все вокруг ненавидят друг друга. Пока я держу твою руку, я точно останусь собой.
2: В этот раз мы будем петь, извините, пацаны.
3: Вы готовы?

0: чаще. Ты прямо озаряешь нашу
1: вместе
0: студию.
1: Вместе группа эфир. «Зак».
0: Группа «Зак».
1: Нет, почему? Степа, Артем и Кирилл.
0: «Зак». «Зак». Давайте лучше «Акс» хотя бы.
2: «Сак» не надо. «Акс» уже занято, видишь, это дезодорант.
1: Главное нам не брать в группу Тимура и Илью, тогда будет «Тисак».
0: О. Да, или Михаил и Илью, тогда будет «Сак Ми». А, поехали. Все, пока, реклама.
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
4: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
5: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
6: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: сайте radio.ru. Новое.
1: Даже не знаю, радовать вас или огорчать, но сегодня я единственный ведущий на новом радио, ибо, извините, у нас корпоратив. Поэтому ближайшие 6 часов с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. А дальше только музыка. Да у нас и так только музыка в эфире, так что... Данил Михайлов, короче, сегодня не будет. Вадим Данилин здесь. Всем привет. Привет.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Бервульф, один полевой, суперхит в эфире нового. Срочно в номер, срочно в номер. Рубрика «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которым без году недели, которые только-только появились на свет, нигде еще не завирусились, но имеют все возможности для этого, потому что красиво и максимально танцевально. Артисты No Name сегодня, но что они сотворили? Локетус Йентес из нашей молодости взяли и переделали на новый лад. Алды сейчас плакнут, зумеры ахнут от удивления. В общем, убью двух зайцев, так вижу. Настоятельно рекомендую выкрутить сабвуфер на всю, ибо здесь присутствует жирный саунд, который заставит твою тачку трястись. Не благодари.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Vintage Culture и Gaps со своим суперхитом Lost в эфире Нового. Вчера свой эфир я закончил новостью о том, что девушка ела шаурму 30 дней подряд и неожиданно похудела. Рубрика «Доверяй, но проверяй». Все-таки я решил перепроверить эту информацию. Да, действительно, оказывается, если употреблять шаурму 30 дней, можно похудеть. Ты не поверишь. Но есть одно условие. Давай сначала новость прочитаю. Перед началом эксперимента она сдала анализы и зафиксировала параметры тела. Через месяц у нее снизился холестерин, нормализовалась глюкоза и объемы уменьшились на 2 сантиметра. Я у искусственного интеллекта поинтересовался, как такое возможно. И он мне выдал совершенно очевидную вещь. Он сказал, что если потреблять одну только шаурму в течение дня, одну штуку, то похудеть вполне себе можно. Но если у тебя помимо этого еще дофига еды, ну, как это обычно бывает, то, конечно, ты поправишься. Поэтому мотайте на ус. Приятного аппетита. Мона, Артигасти и Немига очень скоро в продолжении эфира.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
6: Озон,

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Это не Мига, их суперхит «Высший балл» на новом радио. Кстати, по поводу высшего балла. Лучшим выпускникам школ подарили по 2 миллиона 100 тысяч рублей. Правда, дело происходит в Эмиратах. Правитель Дубая шейх Мохаммед лично наградил отличившихся учеников, поздравил их с успехами и вручил каждому персональное письмо по 2 миллиона 100 тысяч рублей. В России тоже выплачивают. Да, я посмотрел, в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. Это 100 бальникам. Ну и, кстати, да, поздравляю всех отличившихся с отличными результатами. Вы все здесь молодцы, а мы мчим дальше.
1: Реклама.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
3: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
2: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Каждый третий россиянин, проснувшись с утра, начинает листать ленты социальных сетей. Найди себя в этой новости. Далее по плану 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы, нон-стопом. Наслаждайся, летние любимые твои. Дальнему Востоку доброго вечера, а нам легкого трудового дня. Вадим Данилин с тобой сегодня. Всем привет! Привет!

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Holiday Boy, суперхит «Пожара» в эфире нового. Ну и, внимание, внимание, очень важная информация для всех музыкантов, для всех, кто поет. И не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для других городов. Хорошая музыка рождается не только в столицах. Уральский рок, южный рэп, поволжский инди. По всей стране работают лейблы, которые формируют локальные сцены и определяют их звук. Чтобы по-настоящему поддержать их, дистрибьютор «Пульс» запустил конкурс.

0: шанс вывести музыку своего региона на новый уровень.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
2: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Эвиленд. Хочется всегда.
4: Реклама.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
5: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
3: Только в «Киноджем».
6: На 4-м этаже «Джем Сити».
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
8: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
9: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое – это вот это.

Roberto Corazon. Если бы еще знать, что это такое. А суперхит в эфире Нова. Кстати, суперновинка шикарная. Свежий, наисвежайшая суперновинка. В начале часа рассказывал тебе статистику, по которой каждый третий россиянин каждое утро, как только проснулся, начинает листать ленты социальных сетей. Но не рассказал тебе продолжение этой статистики, а там куда интереснее. Вот, например, взять вот это вот. Только лишь каждый четвертый россиянин, 25%, принимает с утра душ. Только лишь каждый четвертый. Короче, желание ездить на собственном личном авто, а не на метро и на автобусе, только усилилось. Я думаю, что не у меня одного.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь твои глаза» от Света Вафиринова не лишним будет здесь и сейчас. Напомню тебе о том, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется «Радио Хаб». Без регистрации бесплатно. Еще и стабильный поток. Для тебя эфир, для тебя просмотр трансляции. Выбирай. Огромная библиотека контента в твоем распоряжении также. В общем, где бы ты ни был. Суперхиты, суперновинки 24/7 будут всегда теперь рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 15 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 20.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепса. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепса. Заводской качество и официальная гарантия. В фирменном магазине «Лепса» на Октябрьском 24 под часами.
8: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: radio.ru.
1: Новое. Да, в печали, громко чайки, и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: Новое радио.
1: Легкого рабочего дня, местами вперемешку с пожеланиями приятного аппетита в начале нового на новом от твоего непокорного слуги. Добавь сюда еще больше летних твоих любимых суперхитов, суперновинок, меньше слов, вот и готов новый музыкальный. Так что раскладывайся поудобнее. Вадим Данилин с тобой сегодня. Всем привет.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: поощрять такие перерывы. Начальник поощряет дневной сон на работе. Однако 58% сотрудников скрывают привычку спать от начальства. Это все новости всегда на минуте. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИББТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
6: На 4-м этаже Джем Сити.
7: Рекламная служба нового радио Киров. 730-90 и 0.

0: это мы.
1: Всем привет, это Джакалин.
2: С вами Полина Гагарина.
3: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
4: Это Эльвира Тен.
5: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Всем привет, это группа «А-студио».
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: Это Ханна.
9: С вами Джиган.
10: Всем привет от группы «Пицца».
11: Слушай новое радио.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Мария Краймбрей.
14: С вами Тима Белорусских.
15: С вами Лена Темникова.
16: Мы группа «Би-2».
17: Новые.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Это «Звонки».
20: Всем привет, это Мэри Гуд.
21: Мегалибри и Мави.
22: Меня зовут Ёлка.
23: С вами Джонни.
24: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: newradio.ru

Салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.nuradio.ru

0: Radio. Uradio.ru.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь

0: Марии Краймер, мне так повезло, суперхит на новом. Ну и продолжение темы любви, весьма интересный опрос. Оказывается, флиртовать с ботами искусственного интеллекта – это тоже измена. Ученые из Канады провели опрос среди почти 2000 взрослых канадцев. Респондентов спросили, стал бы их партнер изменником, если бы вел откровенные переписки с искусственным интеллектом. 75% людей признались, что ситуация была бы точно конфликтной. При этом около половины назвали бы такое поведение изменой. Вот мне больше интересно, кого там больше, женщин или мужчин. По мнению ученых, людей привлекает безотказность искусственного интеллекта. Общаться с живым человеком сложнее. Они планируют изучать последствия отношений человека с программой. Ну а пока... Не, хотелось бы, конечно, среди слушателей забунтить этот опрос. Ну, не сейчас, не сейчас.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Таиланд урезал безвиз с 60 дней до 30, но тебя эта новость никак не коснется, потому что ты не можешь позволить себе отпуск хотя бы в 30 дней, не то что в 60. Так что эта новость обходит тебя стороной, и на смену ей приходят 20 минут музыки без рекламы, нон-стопом суперхиты, суперновинки, и я, Вадим Данилин, с тобой пока еще здесь.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Женщина у нас во сколько? В 23 года. В самом соку мужчина у нас в 38 лет. Живи теперь с этим.
1: Калинин и Райтраун.
2: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
2: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше шоу.
4: Опять совпало.
2: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1 плюс 1. То самое шоу.
2: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
1: на новом радио.
5: Реклама.
6: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
7: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
8: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
7: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
9: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
7: Только в «Киноджем».
10: На 4-м этаже «Джем Сити».
11: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
12: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
3: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
3: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
0: 16+.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Айова, улыбайся, суперхит на новом. Просто напомню, что уже завтра Айова... Завтра или сегодня? Я уже забыл. В среду или в четверг. Короче, посмотри в интернете. Summer Fest. Да, Айова сегодня выступает. Посмотри, есть ли места свободные. Ну а самый быстрый способ улыбнуться – зайти в свой магазин приложений и скачать новое официальное приложение нового радио «Радио Хаб». Ведь это стабильный поток трансляций. Без регистрации, самое главное, бесплатно. Слушай эфир, смотри трансляцию, выбирай любимое из огромной библиотеки контента. И вот ты уже 24/7 рядом с суперхитами и суперновинками. Улыбка тебе, конечно же, обеспечена. Скачивай приложение «Радио Хаб» в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 15 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 20.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
5: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Очень скоро, ну минуток через 20, расскажу тебе, какой тип людей быстрее остальных полнеет. Возможно, это будешь ты. Покажет 20-минутный нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее по плану и твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже с тобой еще на пару часов, а мог бы уже спокойно отдыхать на нашем корпоративе.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Честно признаюсь, пока никто не слышит, открытие лично для меня. Дати, Take Me There. Суперхит в эфире Нового. Мне очень понравилось. Обязательно себе закачаю. Тем временем, как и обещал, новость про людей, тип людей, которые быстрее всего полнеют. Это касается только девочек. Мужики, можете расслабиться и не слушать. Короче, совы полнеют быстрее жаворонков, потому что едят по ночам. Новозеландские ученые провели эксперимент при участии 300 девушек из стран Океании. Среди участниц были жаворонки, совы и представительницы промежуточного хронотипа. Оказалось, что процент жира в организме сов был куда выше, чем у жаворонков. Кровь у любителей поздних подъемов тоже отличалась в худшую сторону, повышенный инсулин, недостаток хорошего холестерина. Вероятно, пишут ученые, что все дело во времени приема пищи. Все девушки питались примерно одинаковой едой, но совы отказывались от завтрака и переедали на ночь. Живи теперь с этим.
1: Встречай новое официальное приложение Нового Радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.

0: даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
2: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
1: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
3: На 4-м этаже «Джем Сити».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Это Доус и Мод, 10 баллов, суперхит в эфире, новое продолжение темы любви. Ученые опровергли миф о многозадачности женщин. Психологи проверили, правда ли женщины лучше справляются с несколькими делами одновременно. Спойлер, почти нет. Что тут? Значит, психологи дали участникам 5 задач одновременно. Готовить по рецепту, искать номера, сопоставлять символы, следить за словами на слайдах и при этом отвечать на вопросы каждые 20 секунд. В результате мужчины и женщины справились одинаково. С небольшой разницей. В пользу женщины, конечно же. Лолита, Рахим Нюша, «Градусы» очень скоро в эфире.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
6: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Команда «Градусы до солнца». Суперхит в эфире нового. Если местного солнца тебе будет недостаточно, могу подсказать дешевый вариант его усилить. Как и ощущение от него. Тем более сейчас там, говорят, выше 40 градусов температура. Море теплое, как парное молоко. В общем, завтра из Питера в Анталию можно улететь прямым рейсом за 7000 рублей всего. 7000 рублей, 4,5 часа в пути прямой рейс, и вот ты уже в море. Какое там море, кстати? Не помню, мне по географии плохо было местами. Дерзай, не благодари.
1: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
4: Где купить новое платье?
5: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
6: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград» – город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты – с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
9: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое

0: Новое радио.
1: Экватор рабочей недели, я считаю, мы успешно с тобой пережили. Пришло время понемногу начинать расслабляться и уже начинать планировать выходные, до которых рукой подать. Так что раскладывайся поудобнее. Суперхиты и суперновинки в неограниченном количестве тебе в помощь. Я, Вадим Данилин, с тобой еще один час. Всем привет, Дальний Восток, доброй ночи.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

Моя Мишель, «Зима в сердце», суперхит, категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире нового. Хотел было тебе рассказать очередную новость какую-то, потом посмотрел на часы 16:20 в Москве и подумал, а нафиг эти новости нужны? Дело близится к вечеру, Дальнему Востоку уже доброй спокойной ночи, поэтому понемногу начинаем расслаблять все свои части тела, наслаждаться прекрасными, шикарными суперхитами, суперновинками нового радио. Поменьше слов, побольше музыки. Согласись, поэтому очень скоро продолжим.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

все. Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
1: Радио.
2: Давай уедем в Эвиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту. Вернем рублями. Вернем рублями.
16: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
17: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
18: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
19: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.

0: если ты забыл, это близкий. Его суперхит «Горы». Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» у Феринова. На новом радио, кстати, обещанного 3 года не ждут. В начале своего эфира сегодня говорил о том, что сегодня я с тобой буду один, и после меня никого. Получи, распишись. До 7 утра по Москве. На новом радио. Только музыка и ничего, кроме музыки. Хочешь? Эфир без ведущих. Более чем на 12 часов. Стартует уже через 10 минут, ибо у нас, извините, корпоратив. Корпоратив, да. Разве такой можно пропустить? Так что я распрощаюсь с тобой до завтра, ушел в ночь. Особо трансляцию завтра с утра, видеотрансляцию не смотрите, утреннего шоу. Сами понимаете, корпоратив дело такое. Сейчас я договорюсь. Вадим Данилин обнял, приподнял. Пока.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 15 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 27.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно. Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама.
4: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
5: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
6: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
10: Даже 36 Новое.

Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ.

0: заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
2: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
4: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: регистрации 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
0: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно – найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+. Вернем.

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сбер-инвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Новое радио.
6: Новое радио.

0: реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка Ешь – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Новое радио. Двор детства.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
1: Реклама.
2: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам! Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
3: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: 1. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще бы.
4: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитар желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
3: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
3: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
3: говорят,
1: костра, да.
3: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
3: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
3: А, да?
1: Да.
3: Блин.
0: Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Сегодня 15 июля. В Кирове облачно, вечером в городе до плюс 27.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
6: Где купить новое платье?
7: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
8: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
9: КСМ. Когда сбывается мечта?
10: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мама, расскажи сказку.
12: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
11: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
12: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
14: Мы в «Сервискар»
15: послушаем, пощупаем, понюхаем.
14: И сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
16: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском, 24, под часами.
17: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
18: Новое. Это мы.
19: Всем привет, это Джакалин.
20: Это Сергей Жуков.

0: Новое радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
3: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Radio.ru. И как бы не были далеко, я расскажу, чтобы знали все, что без тебя.
2: Radio.ru.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну,
10: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
16: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
0: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
17: 18 и 19 июля.
0: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
17: Билеты на vkfest.ru.
16: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784. 739-21-30, 0+.
18: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

собраны заново тут по частям. И да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
1: По будням на новом радио. Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
2: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.
3: Реклама.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам. Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Это мы.
1: Всем привет, это Джакалип.
2: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
3: С вами Лена Темникова.
4: Это «Звонки».
0: «Градусы» в эфире новые.
5: Всем привет, это Артик и Асти.
6: Это Мод.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Всем привет, это Федук.
9: Это Эмма М.
10: Всем привет от группы «Пицца».
11: Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Newradio.ru

тебе пора.

0: Новое радио.
1: Новое радио.
2: О чем ты не спишь по ночам?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
10: Где суперхиты?
11: У нас в чарте.
12: Стильно.
10: Где суперновинки?
11: У нас в чарте.
12: Занятно.
11: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
11: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
11: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
11: Узнаешь в пятницу в 17.00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
2: 16+. Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Хэппи-энд.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Завтра, 16 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 18.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
6: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
7: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
8: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
7: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
9: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
3: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
7: Новое радио. Слушай.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Где суперхиты?
6: У нас в чарте.
7: Стильно.
5: Где суперновинки?
6: У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
5: 16+. Новое радио.

0: радио.
1: Да, вкачали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Реклама.
1: Где купить новое платье?
2: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому что, вот я так...
4: Камон, КВН Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
5: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИББТУ ФМП 434-569-339-359. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
0: 18 и 19 июля.
1: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
0: Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
0: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
0: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
0: 16+.
1: Новое на новом.
10: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Завтра, 16 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 18.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
5: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
7: КСМ. Когда сбывается мечта?
8: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мама, расскажи сказку.
10: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
9: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
10: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
12: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
13: Хорошо мясорубку от Лепси купил. С мясорубкой от завода Лепси готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине Лепси на Октябрьском проспекте 24. Под часами.
14: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
15: Новое радио.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
4: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
7: Мы в «Сервискар»
8: послушаем, пощупаем, понюхаем
7: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
9: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепся. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепся. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепся. На Октябрьском, 24, под часами.
10: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
11: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
12: Новое – это вот это.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
3: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
3: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
0: 16. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+. Новое радио.

0: Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИБГТУ ФМП 434-569-339-359-359.
2: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-64-68.
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

0: Радио.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.